0: Вы слушаете радиоканал
1: «Седьмое небо».
0: Свидетельство о регистрации Л номер ТУ 600306 от 30 декабря 2020 года. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Псковской области.
2: Программа предназначена для лиц старше 12 лет.

0: Вы слушаете радиоканал
1: «Седьмое небо».
0: Свидетельство о регистрации Л номер ТУ 600306 от 30 декабря 2020 года. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Псковской области.
2: Программа предназначена для лиц старше 12 лет.

0: Вы слушаете радиоканал
1: «Седьмое небо».
0: Свидетельство о регистрации Л номер ТУ 600306 от 30 декабря 2020 года. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Псковской области.
2: Программа предназначена для лиц старше 12 лет.

0: 6 часов утра.
1: Погода.
2: По сообщению Псковского гидрометцентра, 7 мая по Псковской области облачно. Кратковременные дожди, днем местами грозы. Ветер северных направлений умеренный. Температура в Пскове ночью плюс 5, днем плюс 11. В Дедовичах ночью плюс 6, днем плюс 12. В Гдове ночью плюс 2, днем плюс 11. В Опочке ночью плюс 5, днем плюс 12. В Великих Луках ночью плюс 6, днем плюс 14 градусов. Спонсор прогноза погоды ООО «Мой Дадыр». Магазин сантехники.
3: Погода может быть капризной, а вот сантехника никогда. Магазин «Мой Дадыр», где ванны не текут, а унитазы всегда в строю. Не веришь? Приходи сам. Душевые кабины, ванны, инженерная сантехника, мебель для ванной комнаты и санфаянс. Весь месяц в магазине «Мой Дадыр» скидки, беспроцентная рассрочка и удобная доставка по городу и области. «Мой Дадыр» поможем выбрать. Профессионально установим. Стройбаза на Алмазной. Телефон 700-400.

скрывать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Седьмое небо.
1: Телефон рекламной службы в Пскове 500-131.
2: Не бойся заговорить, сейчас лучшее время. Между нами тает бит, он стекает по телу.

0: седьмом небе.
1: Новая коллекция. Седьмое небо.
0: Наслаждайтесь.
1: Седьмое небо.
2: В темном коридоре вещи. Понятых где-то в пробке. Но на сердце много тревог.

0: 7 часов утра.
1: Погода.
2: По сообщению Псковского гидрометцентра, 7 мая по Псковской области облачно. Кратковременные дожди, днем местами грозы. Ветер северных направлений умеренный. Температура в Пскове ночью плюс 5, днем плюс 11. В Дедовичах ночью плюс 6, днем плюс 12. В Гдове ночью плюс 2, днем плюс 11. В Опочке ночью плюс 5, днем плюс 12. В Великих Луках ночью плюс 6, днем плюс 14 градусов. Спонсор прогноза погоды ООО «Мой Дадыр». Магазин сантехники.
3: Погода может быть капризной, а вот сантехника никогда. Магазин «Мой Дадыр», где ванны не текут, а унитазы всегда в строю. Не веришь? Приходи сам. Душевые кабины, ванны, инженерная сантехника, мебель для ванной комнаты и санфаянс. Весь месяц в магазине «Мой Дадыр» скидки, беспроцентная рассрочка и удобная доставка по городу и области. «Мой Дадыр» поможем выбрать. Профессионально установим. Стройбаза на Алмазной. Телефон 700-400.

0: категория 12+. Топ-модели, звезды, селебрити. Будь рядом с ними.
1: «Седьмое небо»
0: представляет
1: «Все звезды».
2: Привет всем, в студии Катя Ильинская. Пришло время новостей из мира музыки, кино и шоу-бизнеса. Спонсор программы ИП Иванова, магазин «Электро-М».
1: «Все звезды».
2: Гоша Куценко возглавит новый сериал ТНТ и ОКО «Губернатор». Куценко исполнит в комедии сразу две роли – коррумпированного политика Ильи Архипова и простого электрика Вадика. Когда Архипов планирует втайне от всех уехать в отпуск, он предлагает Вадику временно занять его пост. Режиссером «Губернатора» выступает Алексей Зотов. Дата премьеры будет объявлена дополнительно.
1: Все звезды.
2: Мелодрама «Твое сердце будет разбито» получит прокат в странах Латинской Америки, сообщает онлайн-кинотеатр «Старт». Кинотеатральный релиз намечен на 6 августа. «Сердце» основано на одноименном романе Анны Джейн и рассказывает о взаимоотношениях старшеклассницы Полины в исполнении Вероники Журавлевой и бунтаря Барса, которого играет Даниэль Вегас. На российские экраны лента вышла в марте и заработала более 900 миллионов рублей.
1: «Все звезды».
2: В сети стал доступен официальный трейлер фильма ужасов «Зловещие мертвецы. Пекло». Хоррор выйдет в России этим летом. От кинопрокатной компании «Вольга» сюжет расскажет о девушке, переживающей смерть своего супруга. Героиня ищет утешение у родственников мужа, однако те постепенно превращаются в одержимых демонами мертвецов. Warner Bros. Выпустит «Пекло» в зарубежный прокат 10 июля.
1: Все звезды.
2: И информация от спонсора программы. Магазин «Электро-М» предлагает большой выбор электротехнической продукции и светотехники по низким ценам. Вся электрика на улице Розы Люксембург, дом 13. На этом все. С вами была Катя Ильинская. Слушайте «Все звезды» на седьмом небе.
0: Все звезды.
3: Реклама.
4: Магазин «Электро-М» на улице Розы Люксембург, 13, предлагает широкий выбор продукции электротехнического назначения. Светодиодные лампы, светильники, розетки, выключатели, электросчетчики, кабель и многое другое. В наличии на заказ товары известных брендов ABB, Legrand, Schneider Electric и EK. Любая форма оплаты, гибкая система скидок. Работаем без обеда и выходных. Телефон 56-77-49. Магазин «Электро-М». Все для качественного электромонтажа.
5: ИП Иванова РВ, ИНН 602-716-539-964.

0: больше, чем погода.
1: Здравствуйте, в студии Татьяна Яковлева. 7 мая – День радио. День создания Вооруженных сил России. День связиста и сотрудника радиотехнической службы Военно-морского флота Российской Федерации. Международный день планетариев, Всемирный день пароля. Кроме этого, 7 мая. 80 лет назад в Токио была основана транснациональная корпорация Sony. 40 лет назад родилась российская актриса и телеведущая Евгения Неронская, получившая известность как ведущая прогноза погоды на НТВ. 30 лет назад канадец Патрик Моро стал первым человеком, покорившим 7 высочайших вершин всех континентов и частей света. Ну а далее прогноз погоды. По сообщению Псковского гидрометцентра, 7 мая по Псковской области облачно. Кратковременные дожди, днем местами грозы. Ветер северных направлений умеренный. Температура в Пскове ночью плюс 5, днем плюс 11. В Дедовичах ночью плюс 6, днем плюс 12. В Гдове ночью плюс 2, днем плюс 11. В Опочке ночью плюс 5, днем плюс 12.

0: 8 часов утра.
1: Погода.
2: По сообщению Псковского гидрометцентра, 7 мая по Псковской области облачно. Кратковременные дожди, днем местами грозы. Ветер северных направлений умеренный. Температура в Пскове ночью плюс 5, днем плюс 11. В Дедовичах ночью плюс 6, днем плюс 12. В Гдове ночью плюс 2, днем плюс 11. В Опочке ночью плюс 5, днем плюс 12. В Великих Луках ночью плюс 6, днем плюс 14 градусов. Спонсор прогноза погоды ООО «Мой Дадыр». Магазин сантехники.
3: Погода может быть капризной, а вот сантехника никогда. Магазин «Мой Дадыр», где ванны не текут, а унитазы всегда в строю. Не веришь? Приходи сам. Душевые кабины, ванны, инженерная сантехника, мебель для ванной комнаты и санфаянс. Весь месяц в магазине «Мой Дадыр» скидки, беспроцентная рассрочка и удобная доставка по городу и области. «Мой Дадыр» поможем выбрать. Профессионально установим. Стройбаза на Алмазной. Телефон 700-400.

0: Ну, здравствуйте, время для звездных подсказок. Это гороскоп на четверг, 30 апреля.
1: Овны.
0: Творческие проекты сегодня получат наилучшее развитие. Дайте волю своему вдохновению.
1: Тельцы.
0: Неожиданные встречи могут принести вдохновение и идеи. Будьте открыты к общению.
1: Близнецы.
0: Усердная работа принесет плоды и признание. Ваш труд не останется незамеченным.
1: Раки.
0: Откройте для себя что-то новое. Это расширит горизонты и принесет пользу.
1: Львы.
0: Глубокое погружение в изучаемый вопрос даст новые знания. Будьте внимательны к деталям.
1: Девы.
0: Вам потребуется баланс между личными желаниями и обязанностями. Ищите золотую середину.
1: Весы.
0: Позаботьтесь о своем здоровье. Найдите время для отдыха и восстановления сил.
1: Скорпионы.
0: Проявите креативность. Это привлечет к вам восхищение. Покажите свои таланты.
1: Стрельцы.
0: Семейные дела потребуют вашего пристального внимания. Уделяйте время близким.
1: Козероги.
0: Легкое общение и новые впечатления подарят позитив. Наслаждайтесь процессом.
1: Водолеи.
0: Практичность и здравый смысл помогут в решении бытовых проблем. Будьте реалистичны.
1: Рыбы.
0: Смелость поможет преодолеть препятствия на пути. Не бойтесь идти вперед. Это был гороскоп на четверг, 30 апреля. Хорошего и продуктивного дня.

0: больше, чем погода.
1: Здравствуйте, в студии Татьяна Яковлева. 7 мая – День радио. День создания Вооруженных сил России. День связиста и сотрудника радиотехнической службы Военно-морского флота Российской Федерации. Международный день планетариев, Всемирный день пароля. Кроме этого, 7 мая. 80 лет назад в Токио была основана транснациональная корпорация Sony. 40 лет назад родилась российская актриса и телеведущая Евгения Миронская, получившая известность как ведущая прогноза погоды на НТВ. 30 лет назад канадец Патрик Моро стал первым человеком, покорившим 7 высочайших вершин всех континентов и частей света. Ну а далее прогноз погоды. По сообщению Псковского гидрометцентра, 7 мая по Псковской области облачно. Кратковременные дожди, днем местами грозы. Ветер северных направлений умеренный. Температура. В Пскове ночью плюс 5, днем плюс 11. В Дедовичах ночью плюс 6, днем плюс 12. В Гдове ночью плюс 2, днем плюс 11. В Опочке ночью плюс 5, днем плюс 12. В Великих Луках ночью плюс 6, днем плюс 14 градусов.

0: 9 часов утра.
1: Погода.
2: По сообщению Псковского гидрометцентра, 7 мая по Псковской области облачно. Кратковременные дожди, днем местами грозы. Ветер северных направлений умеренный. Температура в Пскове ночью плюс 5, днем плюс 11. В Дедовичах ночью плюс 6, днем плюс 12. В Гдове ночью плюс 2, днем плюс 11. В Опочке ночью плюс 5, днем плюс 12. В Великих Луках ночью плюс 6, днем плюс 14 градусов. Спонсор прогноза погоды ООО «Мой Дадыр». Магазин сантехники.
3: Погода может быть капризной, а вот сантехника никогда. Магазин «Мой Дадыр», где ванны не текут, а унитазы всегда в строю. Не веришь? Приходи сам. Душевые кабины, ванны, инженерная сантехника, мебель для ванной комнаты и санфаянс. Весь месяц в магазине «Мой Дадыр» скидки, беспроцентная рассрочка и удобная доставка по городу и области. «Мой Дадыр» поможем выбрать. Профессионально установим. Стройбаза на Алмазной. Телефон 700-400.

0: Седьмое небо.
1: Седьмое небо.
2: И спустя много лет наша жизнь

чувствам играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

0: больше, чем погода.
1: Здравствуйте, в студии Татьяна Яковлева. 7 мая – День радио. День создания Вооруженных сил России. День связиста и сотрудника радиотехнической службы Военно-морского флота Российской Федерации. Международный день планетариев, Всемирный день пароля. Кроме этого, 7 мая. 80 лет назад в Токио была основана транснациональная корпорация Sony. 40 лет назад родилась российская актриса и телеведущая Евгения Неронская, получившая известность как ведущая прогноза погоды на НТВ. 30 лет назад канадец Патрик Моро стал первым человеком, покорившим 7 высочайших вершин всех континентов и частей света. Ну а далее прогноз погоды. По сообщению Псковского гидрометцентра, 7 мая по Псковской области облачно. Кратковременные дожди, днем местами грозы. Ветер северных направлений умеренный. Температура в Пскове ночью плюс 5, днем плюс 11. В Дедовичах ночью плюс 6, днем плюс 12. В Гдове ночью плюс 2, днем плюс 11. В Опочке ночью плюс 5, днем плюс 12.

0: 10 часов утра.
1: Новости вовремя.
2: Здравствуйте, в эфире новости. Спонсор программы ИП «Гнатюк» – компания «Ваши окна». В этом выпуске о ходе строительства школы в поселке Смуравьёво-2. Заявки для участия на конкурс проектов ТОСа принимаются до 15 мая. Часть улицы Народной в Пскове закроют для транспорта. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников оценил ход строительства новой школы в поселке Смуравьёво-2, посетив школу в ходе рабочего выезда в муниципалитет. Видео опубликовано в канале главы региона в мессенджере «Макс». Пока строительство идет далеко не теми темпами, как хотелось бы, подрядчик уже получал предупреждение, но выводы не сделал, подчеркнул глава региона. Новая школа в Гдовском округе в перспективе должна принять до 250 учащихся и 100 дошколят. Строительство ведется за счет федеральных средств, мы отвечаем за каждый рубль. Деньги с таким трудом полученные регионом, должны расходоваться эффективно и в срок, заключил губернатор. Заявки для участия в конкурсе на реализацию проектов ТОС в Пскове принимаются до 15 мая, напомнили псковичам в пресс-службе Псковской городской думы. Прием заявок ведет управление городского хозяйства по адресу улица Яна Фабрициуса, 6, телефон 29-15-03. Также можно записаться на прием в городскую думу лично или обратиться к депутату округа. Участок улицы Народной в Пскове перекроют 7 мая, сообщается в канале пресс-службы городской администрации в мессенджере «Макс». На участке улицы будут вырубать старые тополя. Перекрытие будет действовать на участке улицы Народной от дома номер 10 до Рижского проспекта. Движение общественного транспорта останется без изменений. Ограничение вводится с 9.00 до 16.00. В преддверии 9 мая у Псковского городского культурного центра появился патриотический макет, который представляет собой точную копию монумента «Знамя Победы», установленного в поселке Идрица Себежского района в 2022 году. Об этом сообщил глава Пскова Борис Ёлкин в своем канале в мессенджере «Макс». Среди символов Победы особое место занимает Знамя Победы, к которому псковичи относятся с особым трепетом. Именно на нем увековечено имя нашей Идрицкой дивизии, воины которой в 1945 году водрузили флаг над Рейхстагом, отметил Борис Ёлкин и посоветовал не упустить шанс сделать памятное фото до 10 мая. Все оперативно актуальные новости читайте в канале Псковского агентства информации в МАКС. Это вся информация. Вы слушали новости в эфире радио «Седьмое небо».
3: Реклама.
4: Летом у вас жарко, осенью сыро, а зимой холодно. Спешите поменять окна. Немецкое качество по доступной цене. От фирмы «Ваши окна» подарят тепло и уют. «Ваши окна» 555-00-6. Рокоссовского, 16.

0: категория 12+.
1: Топ-модели, звезды, селебрити. Будь рядом с ними.
2: «Седьмое небо»
1: представляет
2: «Все звезды».
3: Привет всем, в студии Катя Ильинская. Пришло время новостей из мира музыки, кино и шоу-бизнеса.
2: «Все звезды».
3: Студия А24 выпустила дебютный трейлер биографического фильма «Тони». Картина расскажет о юности покойного шеф-повара и писателя Энтони Бурдена. Бурден пришел к славе в 80-х годах, работая в ресторанах на Манхэттене. Главную роль исполнил звезда «Оставленных и иллюзий обмана 3» Доминик Сесса. В фильме также снимались Антонио Бандерас, Эмилия Джонс и Лео Вудл. «Тони» выйдет в зарубежный прокат в августе. Информации о российском прокате пока нет.
2: Все звезды.
3: Трейлер документального фильма «Кайли» обнародовал 5 мая Netflix. Лента режиссера Майкла Харта расскажет о жизни и творчестве самой популярной и известной австралийской певицы Кайли Миноук. В трехсерийный фильм вошли многочисленные архивные видео, а также интервью с самой певицей, ее родными, друзьями и коллегами. Помимо актерской и кинокарьеры, документальная лента расскажет и о борьбе Миноук с онкологическим заболеванием. Премьера «Кайли» состоится на Netflix 20 мая.
2: Все звезды.
3: Группа Rolling Stones официально анонсировала свой новый альбом «Иностранные языки». Его релиз запланирован на 10 июля этого года. В пластинку вошли 14 песен, записанных Миком Джаггером, Китом Ричардсом и Ронни Вудом менее чем за месяц в студии в Западном Лондоне. Продюсером выступил Эндрю Уотт. Кроме того, покойный барабанщик Rolling Stones Чарли Уоттс посмертно появится на альбоме благодаря записи, сделанной перед его смертью в 2021 году.
2: Все звезды.
3: На этом все. С вами была Катя Ильинская. Слушайте «Все звезды» на седьмом небе.
1: «Все звезды».

0: больше, чем погода.
1: Здравствуйте, в студии Татьяна Яковлева. 7 мая – День радио. День создания Вооруженных сил России. День связиста и сотрудника радиотехнической службы Военно-морского флота Российской Федерации. Международный день планетариев, Всемирный день пароля. Кроме этого, 7 мая. 80 лет назад в Токио была основана транснациональная корпорация Sony. 40 лет назад родилась российская актриса и телеведущая Евгения Миронская, получившая известность как ведущая прогноза погоды на НТВ. 30 лет назад канадец Патрик Моро стал первым человеком, покорившим 7 высочайших вершин всех континентов и частей света. Ну а далее прогноз погоды. По сообщению Псковского гидрометцентра, 7 мая по Псковской области облачно. Кратковременные дожди, днем местами грозы. Ветер северных направлений умеренный. Температура. В Пскове ночью плюс 5, днем плюс 11. В Дедовичах ночью плюс 6, днем плюс 12. В Гдове ночью плюс 2, днем плюс 11. В Опочке ночью плюс 5, днем плюс 12. В Великих Луках ночью плюс 6, днем плюс 14 градусов.

0: 11 часов утра.
1: Новости вовремя.
2: Здравствуйте, в эфире новости. Спонсор программы ИП «Гнатюк», компания «Ваши окна». В этом выпуске о ходе строительства школы в поселке Смуравьева-2. Заявки для участия на конкурс проектов ТОСа принимаются до 15 мая. Часть улицы Народной в Пскове закроют для транспорта. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников оценил ход строительства новой школы в поселке Смуравьева-2, посетив школу в ходе рабочего выезда в муниципалитет. Видео опубликовано в канале главы региона в мессенджере «Макс». Пока строительство идет далеко не теми темпами, как хотелось бы. Подрядчик уже получал предупреждение, но выводы не сделал, подчеркнул глава региона. Новая школа в Гдовском округе в перспективе должна принять до 250 учащихся и 100 дошколят. Строительство ведется за счет федеральных средств. Мы отвечаем за каждый рубль. Деньги с таким трудом полученные регионом, должны расходоваться эффективно и в срок, заключил губернатор. Заявки для участия в конкурсе на реализацию проектов ТОС в Пскове принимаются до 15 мая, напомнили псковичам в пресс-службе Псковской городской думы. Прием заявок ведет Управление городского хозяйства по адресу улица Яна Фабрициуса, 6, телефон 29-15-03. Также можно записаться на прием в городскую думу лично или обратиться к депутату округа. Участок улицы Народной в Пскове перекроют 7 мая, сообщается в канале пресс-службы городской администрации в мессенджере «Макс». На участке улицы будут вырубать старые тополя. Перекрытие будет действовать на участке улицы Народной от дома номер 10 до Рижского проспекта. Движение общественного транспорта останется без изменений. Ограничение вводится с 9.00 до 16.00. В преддверии 9 мая у Псковского городского культурного центра появился патриотический макет, который представляет собой точную копию монумента «Знамя Победы», установленного в поселке Идрица Себежского района в 2022 году. Об этом сообщил глава Пскова Борис Ёлкин в своем канале в мессенджере «Макс». Среди символов Победы особое место занимает Знамя Победы, к которому псковичи относятся с особым трепетом. Именно на нем увековечено имя нашей Идрицкой дивизии, воины которой в 1945 году водрузили флаг над Рейхстагом, отметил Борис Ёлкин и посоветовал не упустить шанс сделать памятное фото до 10 мая. Все оперативно актуальные новости читайте в канале Псковского агентства информации в «Макс». Это вся информация. Вы слушали новости в эфире радио «Седьмое небо».
3: Реклама.
4: Летом у вас жарко, осенью сыро, а зимой холодно. Спешите поменять окна. Немецкое качество по доступной цене. От фирмы «Ваши окна» подарят тепло и уют. «Ваши окна» 555-00-6. Рокоссовского, 16.

алло. Ты в трубку плачешь, музыка орёт. Ты много значишь для меня, алло. Я выезжаю, но тут гололёд. Я выезжаю, но тебя несёт. Я обещаю, что ещё не всё. И будут танцы ночи напролёт.

хочется на все закрыть глаза. Порой мне так хочется то, чего нельзя. И глядя в облака, я понял все теперь. Целый мир в тебе. Давай с тобой навсегда.

замотал, и тебя замотал. Ты попал, малыш, да и я попала. Но зачем ты прикипел, я предупреждал. Я тебе ведь говорил, мы слишком разные. Хочу уют и дом, ты хочешь праздновать. Как не подгоняю, увы, не сойдутся пазлы. Снова в ту же реку, по новой лезть опасно. Я люблю

0: областей Псковской области. Гдов, Опочка, Великие Луки, Дедовичи, Невель, Псков. Седьмое небо, Псковская область.
1: Седьмое небо.
2: Место встречи.
3: Седьмое небо.
4: Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Региональная радиостанция «Седьмое небо» начинает большой праздничный марафон в прямом эфире, посвященном Дню связи и Дню радио. У меня сегодня в студии Владислава Михайлова.
5: Здравствуйте.
4: Никита Черкашин с вами тоже. Сегодня на протяжении нескольких часов поговорим с теми, кто у микрофона и около него создает ту самую ламповость, душевность, атмосферу здесь и сейчас.
5: Мы перенесемся в разные уголки Псковской области, пообщаемся с нашими коллегами, которые налаживают, поддерживают, улучшают связь. Пообщаемся с коллегами из Абхазии, из Белоруссии, из Дербента, с нашими коллегами из региона и со слушателями.
4: Ну, начнем мы наш марафон со встречи на высшем уровне. У нас в гостях губернатор Псковской области Михаил Юрьевич Ведерников. Михаил Юрьевич, здравствуйте.
6: Добрый день, уважаемые радиослушатели.
5: Здравствуйте. Михаил Юрьевич, ну, радио – это всегда своя атмосфера, своя ламповость, вот такое вот состояние особое, да? Вы помните свой первый эфир, и что вы тогда чувствовали? Волновались или были уверены?
6: Помню, потому что мы тогда начинали заниматься молодежной политикой, к нам приезжали большие федеральные руководители, и у нас был совместный эфир, было волнительно, конечно, ответственно, но очень интересно и так лампово, как вы говорите, атмосферно.
4: Хочется выразить слова благодарности от нашей команды и от слушателей. Благодаря вашему решению, благодаря поддержке правительства, «Седьмое небо» вещает не только в Пскове, но и по всей Псковской области.
6: От даже, насколько я знаю, даже немножко за ее пределы.
4: Да, Витебск, Ленобласть тоже попадает в этот список. И хотелось бы узнать, когда вы принимали такое решение, почему вы выбрали радио, а не, например, какой-нибудь портал или новое приложение?
6: Да нет, мы на самом деле анализировали и старались реализовать различные форматы донесения объективной, оперативной, правдивой информации для жителей нашего региона. Но радио, собственно, это одно из таких старейших масс-медиа, которое достреливает туда, где зачастую не работают другие форматы донесения информации. Поэтому, ну и, конечно, подкупила идея, что полностью вся территория Псковской области будет покрыта, и даже жители самых отдаленных деревень, населенных пунктов, у которых не было возможности оперативно получать информацию, смогут ее получать. Это первое. И второе, очень важно, что люди, перемещаясь по территории Псковской области, могут включить информационный, развлекательный канал, который им нравится, и бесперебойно принимать информацию, слушать музыку, даже там, где больше ничего на тот момент не работало.
5: Согласна. Вот вы заметили, сейчас все говорят про удаленку, про нейронки и всякое такое, а мне кажется, что людям все больше хочется живого диалога. И радио – это как раз про здесь и про сейчас. Вот, Михаил Юрьевич, если бы вы могли пожелать нашей отрасли что-то одно, что бы это было?
6: Я бы хотел… Ну, здесь два в одном будет. Я бы хотел пожелать вам, чтобы вы были честными и чтобы вы были всегда интересными.
5: Спасибо.
4: Ну и в завершение, у нас тут в студии и в операторской есть красная кнопка, она абсолютно безобидная. Она служит.
6: Но все равно аккуратно.
4: Да, она служит для того, чтобы прервать какого-нибудь нудного ведущего или гостя, который слишком много чего-то говорит лишнего. Вот какими кнопками пользуетесь вы на своих совещаниях?
6: Ну, у меня, к сожалению, такой кнопки нет. Мы иногда на экране выводим таймер, и за 30 секунд до окончания регламентного времени происходит звуковой сигнал, который подсказывает докладчику, что нужно уже свою мысль завершать. Но я не люблю вот этих длинных совещаний, долгих речей. Я очень трепетно отношусь и к своему рабочему времени, и к рабочему времени своих коллег. Исхожу из того, что на совещание не только я, но и все остальные приходят подготовленные, поэтому рассказывать про ситуацию не нужно, и слушать про нее тоже не нужно. Нужно сказать, какие есть проблемы, какие есть предложения, и в чем нужна помощь там, более высокого руководства. Ну, я стараюсь не прерывать докладчиков, но если кто-то уж совсем перебирает, тогда максимально корректно стараюсь человеку об этом сказать.
4: Ну что ж, Михаил Юрьевич, спасибо вам большое, что в этот день в своем плотном графике вы нашли.
6: Ну, пользуясь случаем, да. Если можно, я бы хотел всех все-таки причастных с Днем Радио поздравить. И ваш коллектив, коллективы других радиостанций, которые на территории региона вещают. Ну и, конечно, вашу многотысячную аудиторию, слушателей. Пожелать всем успехов, чтобы у вас в эфире было как можно больше хороших новостей. Ну и, конечно, всех хочу поздравить с наступающим праздником Великой Победы.
5: Спасибо. Я присоединяюсь.
4: У нас в гостях губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Спасибо вам большое.
6: Спасибо. Всем удачи и успехов.
5: До свидания.

0: Место встречи.
1: Седьмое небо. Здравствуй, здравствуй, Псковская область. Здравствуй, любимый Псков. Радиостанция «Седьмое небо» продолжает праздничный марафон, посвященный Дню связи и Дню радио у Владислава Михайловича.
2: Всем привет!
1: Да, здрасте. Значит, мы сейчас готовы пообщаться с первым гостем. Вообще, мы сегодня в течение нескольких часов будем говорить с теми, кто создает радио, кто обслуживает, помогает доносить сигнал, а с теми, кто у микрофона, кто за его пределами создает эту приятную и прекрасную атмосферу. А у нас в гостях директор областного радиотелевизионного передающего центра Александр Лаптиев. Александр Викторович, здрасте.
3: Добрый день.
2: Здравствуйте, Александр Викторович.
1: С праздником!
3: Спасибо большое. Взаимно, это и ваш праздник в первую очередь тоже.
2: Спасибо. Вот знаете, даже в эпоху интернета радио и телевидение остаются самыми массовыми СМИ. Вот скажите, что лично для вас, как для руководителя, означает фраза «нести сигнал в каждый дом»? И как изменился смысл этих слов за последние 10 лет?
3: Ну, для нас, прежде всего, мы являемся операторами связи именно эфирного вещания телевизионных и радиопрограмм. Поэтому мы как бы продолжаем дело Александра Степановича Попова, который провел первый сеанс беспроводной передачи информации. Вот этим мы и занимаемся. Сейчас действительно информация – это как воздух, нужна для всех жителей Псковской области вообще. И сейчас действительно получилась такая смесь. Ваше радио, оно передается с помощью многих принципов, и по волокну, и проводное, там, и интернет-радио. Но мы занимаемся именно эфирным вещанием. Как бы это используются принципы изобретения радио в 1895 году. И мы именно горды этим. И я очень рад действительно пообщаться с вашим радио, вот, потому что вы единственное радио Псковской области, которое делает собственные программы. Это очень приятно. И мы рады помочь действительно. Вот в прошлом году была большая программа по развитию радиовещания на территории Псковской области. Если до этого ваше радио только Псков мог слушать, то сейчас в область оно пришло. И вот в прошлом году Дедовичи, Глубокое, Новосокольники, Трутнево установлены ваши передатчики. Мы помогали в этом. Была совместная программа. Я очень рад, что мы тоже внесли вклад в развитие вашего радио. И теперь жители Псковской области имеют возможность слушать ваше замечательное радио.
1: Александр Викторович, спасибо вам и вашей команде за такие усилия. Но знаете, вот я о чем подумал. Остановишь какого-нибудь прохожего на улице, скажешь, знаешь, что такое РТПЦ? Ну, наверное, какая-нибудь антенна. Ну, действительно, для человека не посвященного это может быть такой простой передатчик. Расскажите простым языком, что сегодня представляет собой современный радиотелевизионный центр изнутри?
3: На сегодняшний день в Псковской области у нас существует вот 27 высотных сооружений по области, которые обеспечивают вещание телевидения и радиопрограмм на территории всей области. Вот мы, прежде всего, наша задача обеспечения бесперебойной работы цифрового вещания, в которое входят вот 20 телевизионных каналов, 99,9% территории Псковской области имеют возможность смотреть телевидение и слушать радио. Значит, эти высотные сооружения используют принцип радиовещания, как я всегда говорю. Это прежде всего, чем выше антенна, и чем мощнее сигнал, тем дальше можно будет слушать это радио в эфире, именно эфирное вещание. Поэтому наша сеть на сегодняшний день обеспечивает вещание буквально в любой точке Псковской области. И мы именно признаны к тому, чтобы обеспечить бесперебойную работу наших технических средств, чтобы в любое время дня и ночи все жители Псковской области имели возможность слушать радио ваше и смотреть телевидение. Вот наша основная задача.
1: Александр Викторович, спасибо вам большое. У нас остается не так много времени. Я хочу успеть задать вот такой вопрос из личного опыта. У вас опыт богатый. Можете вспомнить какой-то случай, когда буквально вот приходилось спасать вещание? Или, может быть, какая-то такая добрая, поучительная история, которую вы регулярно вспоминаете в коллективе?
3: Ну, вы знаете, таких, конечно, хочется истории более веселые вспомнить, но на первый сразу не вспомнить. Конечно, есть и печальные истории. В последнее время, наверное, в наше тяжелое время, вы, наверное, слышали случай неприятный, когда беспилотник попал в нашу мачту в Плюсе и остановилось вещание телевизионное в городе Плюсе. Мы успели восстановить это вещание буквально через день, но через день опять повторно в ту же мачту опять прилетел беспилотник. Сейчас все это восстановлено и работает, но вот таких случаев хотелось бы, чтобы не было вообще в нашей жизни. Основные случаи – это, конечно, казусы нашего искусственного интеллекта, человеческий фактор какой-то, потому что все равно всем оборудованием управляют люди. А люди, они живые, и всякие бывают случаи, но, как правило, это более безобидные случаи, которые, ну, каким-то глобальным перерывам вещания не приводят. Все устранили, посмеялись и продолжаем работать.
1: Сегодня в День радио мы говорим спасибо вам большое. И, может быть, буквально пару слов всем коллегам, кто сейчас вот на вышках, кто сейчас в прямом эфире, будь то на телевидении, на радио. Слова поздравления.
3: Значит, хочется, используя ваше радио, поздравить всех жителей Псковской области, прежде всего, с таким праздником. Мы, естественно, всегда говорим, что мы как бойцы невидимого фронта, но, тем не менее, наш коллектив на сегодняшний день более 100 человек обеспечивает вещание именно всех станций и телевизионных каналов. Хочется пожелать, прежде всего, всем крепкого здоровья, успехов в нашей нелегкой работе и творческих успехов вашему радио пожелать, чтобы вы тоже продолжали свое развитие и были интересны для жителей Псковской области.
2: Спасибо большое. Мы вас тоже поздравляем с праздником. Ну, а я напоминаю, что мы вели беседу с директором областного радиотелевизионного передающего центра Александром Лаптиевым. Александр Викторович, удачи и на связи.
3: Спасибо взаимно.
1: Мы двигаемся дальше.
0: Место встречи.

0: Место встречи.
1: Ну что, с замиранием сердца мы продолжаем наш праздничный марафон. Радиостанция «Седьмое небо» вещает по всей Псковской области в прямом эфире в рамках своего праздничного марафона. Сегодня день радио. Ребят, всем привет, всем тем, кто в пути, тем, кто у радиоприемников или на работе.
2: Привет, привет.
1: Радио с вами, друзья. Значит, чего? Помимо гостей, которых у нас сегодня очень много, я напомню, мы сегодня и в Абхазию дозвонимся, перенесемся в Дербент и даже в Беларусь пойдем. Главное, мы пообщаемся с вами, уважаемые радиослушатели. Есть возможность в нашем сообществе ВКонтакте «Семь небо, Псковская область», «Семь цифр», «Небо, Псковская область», передать привет. Просто заходите в наше сообщество. Первый пост, который закреплен, там есть комментарии, необходимые инструкции. Если хотите передать мамам, бабушкам, дедушкам, собачке своей, вот, может быть, в будущее какой-нибудь привет самому себе, пишите, мы с удовольствием почитаем. Рубрика «Особый привет» начинает работать прямо сейчас. Я вижу, что огромное количество и лайков, и репостов есть, но сообщений пока не очень много. Видимо, люди ждут, когда приветы начнут уплывать. Владислава Игоревна, позвольте небольшой вопрос.
2: Конечно, Никита Черкашин.
1: Знаете,
3: Николаевич, попрошу.
1: Знаете вы, что такое радио? Почему вот мы сегодня именно 7 мая отмечаем?
2: Ну, я знаю, что 7 мая
1: профессиональный... Тебе подсказали про Попова, я знаю.
2: Да-да-да-да-да-да-да. Это действительно так. И я знаю, что сегодня профессиональный праздник работников всех отраслей связи в России. Не только радио. И действительно, мне подсказали про Сергея. Ой, про Сергея, что я несу такое? Про Александра Попова, да? Потому что он изобретатель. Самый главный. Без него радио бы не было, правильно, Никит?
1: Да, 7 мая в этот день, в 1895 году на Совете Русского физико-химического общества в Санкт-Петербурге Александр Попов презентовал первую в мире беспроводную радиосистему. Впервые день радио широко отметили в 1925 году в честь 30-летия изобретения. Но официально, вот как мы сейчас привыкли видеть этот праздник, день радио стали праздновать в 1945 году. Но я думаю, что всем очевидно, какие причины этому способствовали, в частности, потому что радио в период Великой Отечественной войны — это был просто невероятный источник информации и донесения всех важных событий. Празднуют сегодня работники связи радиовещания, преподаватели, студенты радиотехнических факультетов, инженеры, техники, работающие с радиооборудованием, и радиолюбители. Ты радиолюбитель?
2: Однозначно. Поэтому всех с праздником, у меня с праздником в том числе.
1: Вот смотри, радиолюбитель — это тот, кто может собрать приемник. Давай сейчас будет небольшая пауза, ты соберешь нам приемничек, мы посмотрим.
2: Ну, я так не играю. Я думала, радиолюбитель — это тот, кто любит радио.
1: И любит радио, любит и умеет его создавать. Но мы, во всяком случае, с тобой постараемся в ближайшее время создать настроение для всех тех, кто настроился на нашу волну, будь то в Пскове, будь то на юге, на севере, на западе или на востоке нашей области. Будьте с нами, наш праздничный марафон продолжается.
0: На седьмом небе. Место встречи.

0: Место встречи.
1: Седьмое небо. Друзья, я в предвкушении на самом деле. Праздничный марафон радиостанции «Седьмое небо» продолжается. И как мы обещали, мы сегодня отправимся с вами в разные уголки Псковской области. Но не только в нашем регионе мы будем общаться с коллегами, но перенесемся даже за границу. У нас в гостях директор государственного радио Абхазии Алиас Карсая. Алиас Георгиевич, здравствуйте.
2: Здравствуйте, здравствуйте, коллеги.
1: Во-первых, с праздником вас.
2: Спасибо, взаимно. Я вас поздравляю с Днем Радио.
1: Вот мы сейчас видим, что между нашим регионом и вашей республикой укрепляются связи. Мы это буквально видим и чувствуем. Вот в вашем эфире звучат песни абхазских исполнителей. Вот что нам следует послушать, чтобы чуть ближе познакомиться с вашей культурой? И о чем вообще поют чаще исполнители?
2: Ну, знаете, в нашем эфире звучат не только песни абхазских исполнителей, в нашем эфире зачастую очень часто звучат известные песни российских эстрадных исполнителей, но, конечно же, наши исполнители, наши певцы, у нас их немало, скажу вам честно, поют, как вам сказать, ну, разная тематика, ну, в основном
1: это про боль, любовь.
2: Родину, про любовь к родине и так далее. Если вам, конечно, интересно, мы можем поделиться с вами ссылками и так далее, чтобы вы имели возможность это послушать.
1: Нас слышит как раз директор радиовещания, он уже что-то записывает. Возьмем себе на заметку. Алиас Георгиевич, хочется задать вам вопрос как большому руководителю, человеку с большим опытом. Как вы вообще пришли в эту профессию? Как вы оказались-то? Врач.
2: Ну, знаете, я более 20 лет работал на государственном телевидении, работал руководителем районного телеканала, но потом как-то так получилось, что предложили возглавить национальное радио. Хочу вам сказать, что Абхазское национальное радио имеет очень большие традиции. Абхазскому национальному радио 30 апреля, буквально 7 дней назад, исполнилось 94 года. И вы знаете, возглавить национальное радио для меня было честью. Конечно, я в большей степени телевизионщик, но у нас работа строится так, что государственная компания, то есть Абхазская государственная телерадиокомпания, мы находимся, как вам сказать, в одном здании, и практически мы одна компания. И работу радио, конечно же, я, будучи телевизионщиком, тоже не раз сотрудничал с Абхазским радио, и работу радио я знал очень хорошо, и поэтому, когда мне предложили возглавить Абхазское радио, я не отказался. Вот так как-то я попал на Абхазское радио, и вот до сих пор там работаю.
3: Алиас Георгиевич, а вот если представить Абхазское радио в качестве человека, то опишите его, пожалуйста, тремя прилагательными сегодня и скажите, каким одним словом вы бы хотели его описать?
2: Человека, вы знаете, я никогда не задумывался над тем, что, чтобы представить Абхазское радио в качестве человека, но все же это, наверное, как вам сказать, степенный, уравновешенный средних лет человек.
1: Вот какой интересный образ, да. Сразу видно, человек мыслит картинкой.
2: Который умеет выслушать и который любит, чтобы его слушали.
3: А вот если бы одним словом описать этого человека через 10 лет, как бы вы хотели, чтобы он выглядел?
2: Молодым.
3: Это здорово, это здорово. Пусть и радио всегда будет молодым. Пользуясь случаем, давайте поздравим всех с праздником.
2: Я вас поздравляю, дорогие коллеги, я поздравляю всех, кто нас слушает с Днем Радио. Желаю вам творческого вдохновения, но, знаете, я вам скажу так. Работа – это, конечно, хорошо, радио – это замечательно и так далее и тому подобное, но в первую очередь я пожелаю вам, чтобы в ваших семьях было благополучие и взаимопонимание. Живите долго, живите счастливо, преподносите, я не знаю, несите в массу добрые вести и хорошие новости.
3: Спасибо.
1: Мы с удовольствием принимаем такие поздравления, и ваш адрес тоже говорим. Огромное спасибо за вашу работу. Мы очень надеемся, что наше сотрудничество будет все ближе и теснее, и самое главное, будет приобретать характер такой доброй дружбы вас и всех ваших коллег. С Днем Радио.
2: Спасибо большое.
1: А у нас в гостях директор Государственного радио Абхазии Алиас Карсаев. Спасибо вам большое.
2: Спасибо.
1: А мы двигаемся дальше.
0: Место

что ж, уважаемые радиослушатели, всем еще раз привет, всем тем, кто сейчас в пути, всем тем, кто сейчас дома, на работе, неважно, где вы, на любом краю Псковской области, радиостанция «Седьмое небо» вместе с вами. И сегодня, 7 мая, отмечается День связи, День радио. В честь этого праздника мы организовали большой многочасовой марафон в прямом эфире, где общаемся с гостями, с людьми, которые создают радио у микрофона за его пределами, посылают сигнал и помогают его доносить. Мы продолжим вот это вот невероятное путешествие и общение с гостями, но я хочу напомнить, уважаемые радиослушатели, есть уникальная возможность сегодня для всех вас. Мы организовали цифровой почтовый ящик. В течение эфира у нас будет проходить рубрика «Особый привет». Что это значит? Вы заходите в сообщество «7 небо Псковская область», 7 цифр, 7 небо Псковская область. Надеюсь, вы подписаны. Там есть закрепленный пост, есть комментарии, где люди просто передают привет своим родным, близким, всем тем, кому хотят просто послать теплые эмоции в эту пасмурную погоду. Давайте посмотрим, какие сообщения уже у нас есть. Дмитрий Козлов пишет: «Хочу передать особый привет из Пскова своим родным и близким в город Великие Луки. Пусть все ваши желания непременно сбудутся. Счастья и удачи». Дмитрий, вам тоже счастья и удачи. Спасибо большое за то, что присоединились к рубрике «Особый привет». Евгения Филькова пишет: «Особый привет Милане. У тебя все наладится обязательно. А сейчас этот период надо переждать. Сил тебе и терпения. Спасибо и с праздником». Евгения, спасибо вам большое, что стали частью нашей рубрики «Особый привет». «Доброе утро, гдовичи», пишет нам Сергей Михайлов. Сергей, здравствуйте. Хочется искренне поздравить гдовичей с майскими праздниками, с наступающим Великим Днем Победы. Присоединяемся. И пожелать мирного неба над головой, многие лета, долгих лет жизни, крепкого здоровья, семейного благополучия и сказать спасибо капсулам. Там прям написано: спасибо за чистое голубое небо ветеранам, героям, защитникам нашей Родины. Не было бы их, не было бы нас, ничто не забыто, никто не забыт. Хочу пожелать крепкого здоровья своей маме Михайловой Валентине Николаевне. Валентина Николаевна, вам крепкого здоровья, мы тоже присоединяемся к этому посланию. Многие долгих лет жизни, и хочу сказать ей, что сильно ее люблю. Спасибо ей за подаренную жизнь. Валентине Николаевне тоже особый привет от радиостанции «Седьмое небо». Сергей, спасибо вам большое, что присоединились. Продолжают поступать нам сообщения, продолжают особый привет появляться в нашей рубрике. Присоединяйтесь и вы, будь то в дороге, будь то дома, просто напишите кому-нибудь привет. Представляете, вот радио позволяет это делать, отправить сигнал с одной точки на совершенно другую, далекую-далекую от нас. А мы продолжаем, совсем скоро вернемся.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься?

0: час дня.
1: Новости вовремя.
2: Здравствуйте, в эфире новости. Спонсор программы ИП «Гнатюк» – компания «Ваши окна». В этом выпуске. Сегодня, 6 мая, последний день регистрации в акции «Бессмертный полк». Завершается реконструкция больницы в Гудове. Общероссийское движение «Народный фронт» отмечает 15-летний юбилей. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников присоединился к патриотической акции «Бессмертный полк онлайн». На официальном сайте проекта глава региона разместил данные и фотографию своего деда, героя семьи Николая Анисимовича Хрипко. Сегодня, 6 мая, последний день регистрации. У жителей Псковской области еще есть возможность принять участие в акции и рассказать о герое своей семьи. Цифровое шествие состоится 9 мая в 12:00. Его можно будет увидеть на сайте и на экранах по всей стране. Завершение реконструкции гдовского филиала Псковской межрайонной больницы проконтролировал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе рабочей поездки в муниципалитет. Видео рабочего выезда опубликовано в канале главы региона в мессенджере «Макс». В главном корпусе больницы ремонтные работы завершены. В помещениях еще ведется монтаж и пусконаладка оборудования. В ходе ремонта специалисты полностью заменили водопроводную систему и канализацию, обновили систему отопления. В ходе осмотра медучреждения Михаил Ведерников обратил внимание на недочеты и поручил исправить их в кратчайшие сроки. Общероссийское движение «Народный фронт» отмечает 15-летний юбилей. Региональное отделение ежегодно отрабатывает десятки заявок военных подразделений, передает необходимые тепловизионные квадрокоптеры, оборудование для противодействия дронам, радиостанции, генераторы, транспортные средства, строительные материалы и инструменты, средства реабилитации. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем канале в «Макс». В рамках гуманитарной миссии команда региона доставляла грузы в Донецк, Мариуполь, Курск, Белгород, Шебекино, Ростов-на-Дону. Сумма помощи за 4 года превысила 100 миллионов рублей. О состоянии округа номер 6 рассказал депутат Псковской городской думы Евгений Васильев в эфире программы «Среда обитания». По его словам, округ с большой туристической нагрузкой, что порождает жалобы жителей на некачественную уборку территории и шум из ночных заведений. Но взаимодействие с главой города и его командой позволяет быстро принимать проблемы в работу, заметил Евгений Васильев. Среди давних нерешенных вопросов он назвал пешеходную дорожку лицея номер 4 и вопрос сливневой канализации у храма Пресвятой Богородицы. По словам депутата, глава города пообещал взять этот объект под личный контроль. Все оперативные актуальные новости читайте в канале Псковского агентства информации в МАКС. Это вся информация. Вы слушали новости в эфире радио «Седьмое небо».
3: Реклама.
4: Летом у вас жарко, осенью сыро, а зимой холодно. Спешите поменять окна. Немецкое качество по доступной цене. От фирмы «Ваши окна» подарят тепло и уют. «Ваши окна» 555-00-6. Рокоссовского, 16.

0: Псковской области. Великие Луки, Пушкинские горы, Новосокольники, Пустошка, Порхов, Псков. Седьмое небо, Псковская область.
1: Седьмое небо. Место встречи.
2: Продолжаем наш праздничный марафон. Радиостанция «Седьмое небо» звучит по всей области. В ваших ушах, сердцах и приемниках создаем настроение, общаемся со всеми теми, кто создает радио, кто помогает доносить сигнал, и теми, кто руководит этими процессами. У нас в гостях Ирина Федорова, директор государственного медиахолдинга Псковской области.
3: Добрый день. Здравствуйте.
2: Ирина Валентиновна. Знаете, вот... 6 марта, год назад, если я правильно помню, радиостанция «Седьмое небо» впервые зазвучала по всей Псковской области. Вот что для вас, как для руководителя, это значит? Вот что это позволяет делать теперь нам всем?
3: Слушайте, ну для меня, конечно же, «Седьмое небо» — это не просто частота. И этот проект — это, конечно, прорыв. Мы знаем, что несколько лет регион шел к тому, чтобы радио «Седьмое небо» зазвучало в каждом уголочке региона. Поэтому это прям революция. И то, что это получилось, я невероятно горда, что это пришлось именно на наш с вами период. Дорогие друзья, мы с вами частью истории стали. И, конечно, почему «Седьмое небо» и почему по всей области? Потому что радио — это невероятно удобно, надежно, комфортно, очень просто. Нет ничего проще включить частоту и внимательно слушать новости, внимательно слушать любимую музыку. Очень люблю радио еще и потому, что это скорость, оперативность, и, конечно же, именно на радио очень часто возникают те самые новые инфоповоды, которыми потом пользуются все остальные СМИ. Очень часто в этой студии во время звонков или каких-то комментариев проясняются вещи, про которые почему-то огромное количество людей не знало. Поэтому радио — это, конечно же, любовь, это огромный охват, огромная аудитория и невероятный потенциал.
4: Ирина Валентиновна, вопрос такой. А вот если бы можно было устроить радио-мост такой в любое время, будущее или прошлое, какое бы время вы выбрали и с кем бы вы хотели пообщаться?
3: Совсем недавно, 12 апреля, к 12 апреля, в Дню космонавтики, мы собирали информацию, воспоминания у тех, кто первый полет Гагарина в космос мог застать. И этот день помнит. И я вспоминаю сейчас, я читала все эти комментарии, впечатления. В районных газетах было очень много. Я для того, чтобы потестить вообще гипотезу, рабочая это или нет, информация, я у своей мамы спрашивала. И все как один, все, кто вспоминал этот день, говорили про одно. Про голос Левитана с этой новостью. Все помнят этот текст, все помнят это звучание. И мне было бы невероятно интересно оказаться в той аудитории, в той части, которая была впечатлена именно голосом и именно радионовостью. Поэтому, мне кажется, вот тот эффект, тот комок в горле, который произошел в этот день именно от новости, он такой незабываемый. Мне было бы невероятно интересно.
2: Ну, у нас остается не так много времени, поэтому предлагаю воспользоваться эфиром и прямо сейчас поздравить всех коллег и всех тех, кто сейчас в радиостудиях, на вышках или у микрофона.
3: Ну, мы, собственно, этот марафон и затеяли ровно для того, чтобы поблагодарить всех, кто имеет отношение к радио. Не только тех, кто создает радио, но и тех, для кого радио создается. Поэтому, конечно же, огромное спасибо всем тем, кто, кого не видно, а не видно огромное количество людей. Спасибо тем, кого видно и слышно. Это вы, ребята. Спасибо большое тем, кто включает радио и слушает нас постоянно, независимо от того, работает, едет за рулем, готовит на кухне, укладывает кого-то спать. Мне кажется, это волшебство, которое нас объединяет. Поэтому это как огромный наш праздник. Всех поздравляю. У нас впереди огромное будущее.
2: Как мило. Ирина Федорова, директор государственного медиахолдинга Псковской области, у нас в эфире. Спасибо большое.
1: Место

0: небо, 7 мая, 7
1: Седьмое утро.
0: Удовольствие.
1: Ура!
0: Здравствуйте, ура!
1: Да, мне такая прекрасная возможность. Наконец-то я ее дождалась. Поздравить всех-всех-всех с этим прекрасным праздником, с Днем радио.
2: Простите, вы кто?
1: Зовут меня Екатерина Ильинская. И огромная часть моей жизни связана с радио. И сейчас продолжает быть моя жизнь связана с ним. В общем, поздравляю всех, всех, кто причастен вообще к радиовещанию, и тех, кто слушает нас. Потому что, в общем-то, если бы вы нас не слушали, если бы вас не было,
2: какой смысл?
1: Какой смысл праздника вообще, праздновать вообще?
2: Какой смысл программы «Все звезды»?
1: Да, например, или новостей.
2: Выпуска новостей, которые Катя с удовольствием нам рассказывает. Спасибо тебе большое за это, с праздником тебя, дорогая.
1: И тебя.
2: Так, что мы собрались-то? Да, День радио, День связи отмечается 7 мая. Радиостанция «Седьмое небо» организовала большой праздничный марафон. У нас сегодня огромное количество гостей. Мы уже успели пообщаться с некоторыми из них. Говорим мы сегодня с теми, кто у микрофона, около него, теми, кто создает связь, ее обслуживает, всеми теми, кто вот эту магию здесь и сейчас создает. У нас впереди еще один гость, но перед этим, Кать, вот ты присоединилась в этом часе к нам. Расскажу, у нас есть рубрика «Особый привет».
1: Так.
2: Рубрика «Особый привет», что это значит? Это нужно зайти в сообщество ВКонтакте «Семь небо, Псковская область», там закрепленный пост и написать комментарий, где ты просто передаешь кому-то привет. Вот, например, Галина Кабанова пишет нам: «Хочу поздравить молодую семью Желудевых, Евгений и Елизавета, с годовщиной их свадьбы. Мама».
1: Отлично. Вот вы знаете, воспользуйтесь этой возможностью, потому что эфир у нас такой в этот раз праздничный, огромный, длинный. Еще у вас
2: другие
1: есть...
2: Другие разы, да, был
1: часика,
2: немножечко...
1: Да. Короче, часика два еще у вас есть. Обязательно заходите в нашу группу, пишите. Мы прочитаем с удовольствием это в эфире. И ваши близкие, и ваши любимые это услышат, порадуются.
2: Тоже порадуются, конечно. Сергей Болотов, вы простите, уважаемые радиослушатели, если я вдруг какую-то фамилию неправильно произношу, стараюсь изо всех сил. Пишет нам следующее. «С днем радио...» Там счета.
1: Вообще-то.
2: Да. «И с днем Великой Победы». Надо загуглить, что это значит. «Огромный ламповый привет передаю Сергею Евгеньевичу, боссу КТР, известному в миру как Паук. Особый привет. Сергей, ваш особый привет доставлен. Спасибо большое, что стали частью нашей рубрики». Приветы продолжают поступать в наш электронный ящик. Мы продолжаем их читать в эфире, но продолжим это делать чуть-чуть попозже.

0: место встречи.
1: Ну что ж, уважаемые радиослушатели, продолжаем наш праздничный марафон, продолжаем встречать гостей нашего эфира, праздничного эфира. В прямом эфире мы здесь говорим с теми, кто помогает доносить связь, создает ее, создает настроение в этих волнах. Сегодня день радио, и мы рады приветствовать у нас в гостях Сергея Мартынова, директора псковского филиала Т2. Сергей Володарович, здравствуйте.
2: Доброго дня.
1: Праздником. Ну, да, вас тоже с праздником, с Днем Связи. Мы, знаете, вот думали до эфира, вот во многом благодаря вашей поддержке радиостанция «Седьмое небо» слышит и знают. Вот вы являетесь партнером народного признания уже много лет. Вот
2: да.
1: Скажите... Я даже не знаю, задавали ли вам вопрос как директору псковского филиала Т2. Вот вы помните свой первый мобильный телефон?
2: Мой первый телефон был радио, который был не привязан, скажем так, проводами, да, а работал от оборудования, которое находилось в багажнике автомобиля. Я мог с ним отходить на определенное расстояние
3: и разговаривать с автомобилем.
2: Первый мобильный появился... Когда уже начал работать в сотовой связи, это примерно 2000 год, Nokia 3310.
3: Ну, это естественно. Это у всех было.
1: Змейку
3: было
1: прошли?
2: Да.
1: Слушайте, тоже такой вопрос, который нас натолкнул перед этим диалогом. Момент, как вообще люди, которые со связью работают, с ней сами сталкиваются в обычной жизни. Вам когда-нибудь приходилось висеть на линии службы поддержки, вот, ожидая ответа? Если да, то по какому поводу звонили?
2: Ну, слушайте, приходилось, конечно, да, как и всем нашим гражданам, но в основном это были банковские услуги, когда были какие-то проблемы там со счетом или что-то там не переводилось, или наоборот там кто-то списалось, приходилось висеть, слушать веселую или группную музыку и ожидать ответ оператора. Но я скажу, что со временем реакция стала намного быстрее, скорее всего, сервис просто-напросто повышается, как и расширяется наша связь.
1: Ну вот давайте, кстати, об этом тоже поговорим. Как сейчас Т2 обеспечивает связь в регионе?
2: Ну, мы занимаемся активным строительством, покрываем новые территории. Вот прошлый год мы занимались покрытием территорий Псково-Чудского озера. Я в основном это туристические места, где находятся абоненты наши, это дачные поселки. Вот, развитие идет. Если говорить в целом о Теле2, то мы боремся за качество связи, за качество предоставления услуг, для абонентов не только по связи, но и в обслуживании. Ну и, соответственно, с этими событиями мы работаем в рамках законодательства, стараемся исполнять то, что нам дает регулятор, мы как бы качественно и активно это поддерживаем, потому что это наша безопасность, это наша с вами жизнь.
1: Мы с пониманием к этому относимся. Сергей, скажите, пожалуйста, вот... Вернее, у нас уже нет времени. Я просто попрошу вас воспользоваться возможностью этого эфира и поздравить всех тех, кто причастен к развитию связи, всех коллег с Днем Радио, Днем Связи.
2: Да, я поздравляю всех коллег, всех наших связистов с Днем Связи. Пусть соединения наши будут быстрыми, сигнал стабильным, сети безотказными. И спасибо, хочется сказать, за труд, который мы делаем, и я в том числе, да, и мои коллеги по связи, которые делают нашу жизнь комфортнее, современнее. Ну, а пожелать хочется новых побед, крутых проектов и 100% покрытия во всех делах.
1: Сергей Мартынов, директор псковского филиала Т2, у нас в гостях. Спасибо вам большое, Сергей Володарович. Вас тоже с праздником, с Днем Радио.
2: Спасибо, всего хорошего.
1: Мы двигаемся дальше.
0: Место

0: Место встречи.
1: Шокирующие новости. Мне только что на стол упала особая бумажка. Приготовьтесь, выяснилось.
2: Так.
1: Уважаемые радиослушатели, мы не одни в этой вселенной.
2: Угу. Угу.
1: Кроме всяких жилых комплексов и торгового центра в Нижнем Новгороде, существует еще одно.
2: Все
1: другое.
2: У меня есть вопрос по этому поводу. Ура! Причем так далеко, что даже вы не представляете. Из далекого Дагестана летят к нам поздравления.
1: Друзья, мы переносимся в Дербент. У нас на связи Светлана Гаджиева, директор радио «Седьмое небо» Дербент. Светлана, здравствуйте.
3: Добрый день.
2: Добрый день, Светлана.
3: Слушаю вас внимательно. Я рада вас приветствовать. Поздравляю вас с Днем Радио.
2: И мы вас
1: взаимно.
2: Очень сильно.
1: Мы с нетерпением хотим познакомиться с радио «Седьмое небо» Дербент. Вот коротко, если расскажите, что это за машина позитива или музыки, или как это, как ее воспринимать?
2: Как это у вас работает,
1: да,
2: скажем так?
3: Ну, мы уже большие. Нам уже 22 года. Работаем с 2004 года. 100% программы собственного производства. Вещаем в самом древнем, самом южном городе России. В городе Дербенте.
2: Светлана, вот, ну, не можем мы не задать этот вопрос.
1: Из миллиарда возможных.
2: Да, мы, конечно же, это же самый любимый вопрос журналистов. Светлана, от седьмого неба вопрос седьмому небу. Почему седьмое небо? Может быть, мы совпадем все-таки?
3: Угу. Наверное, был... Смотрите, у вас, наверное, был свой повод ассоциации.
2: Вот интересно, вот интересно, точки
3: соприкосновения. У нас другой угу. контекст. Угу. Вы бы меня поняли, о чем я сейчас хочу сказать, если бы приехали бы в наш город, поднялись бы на крепость, на рынок Ала и увидели бы этот прекрасный бескрайний Каспий, крыши древних магалов. Вот этот вид, представляете уже, да?
2: Ну, у меня уже мурашки.
3: Просто рукой. И вот это вот наша музыка, мы, это как раз вот это состояние полета над самым красивым городом Земли.
2: Вот оно, седьмое небо. Ну, на самом деле,
1: у нас
2: абсолютное совпадение, потому что это счастье. То, что вы сейчас, Светлана, нам описывали, это счастье.
1: Вот.
2: А седьмое небо...
1: В Пскове. Это тоже счастье. Каждый день позитив. Поэтому давайте уже постепенно договариваться. Вы к нам на седьмое небо, а мы к вам на седьмое небо. С удовольствием посмотрим, как это происходит.
3: С удовольствием снимем вас. Спасибо, удовольствием приезжайте к нам. Вы знаете, у нас уже в последнее время город стал чуть ли не туристической меккой России. Мы же... стали принимать туристов в последнее время. Для нас это огромная ответственность. Поэтому с большим удовольствием примем и вас в качестве наших гостей.
1: Неважно, седьмое небо, Дербент или Псков, любая другая радиостанция, она существует ради слушателей. Мы знаем, что вашу радиостанцию слушает возрастная аудитория. Подскажите, как вы с ней работаете? Как вам удается вот оставаться на одной волне?
3: Так, ну, знаете, когда мы создавали эту радиостанцию, мы хотели, чтобы человек не чувствовал себя одиноко ни в пробке, чтобы утро каждого дербенца начиналось с его любимой песни. Мы хотели задать тон, так сказать, на день грядущий для каждого дербенца. Разве это не миссия? Мы хотели стать вот этим вот невидимым другом, который поддержит, рассмешит, вовремя расскажет важную новость. Мы хотели, чтобы у каждого из наших слушателей было свое седьмое небо, свое место, где им спокойно, радостно, легко. И вот мы работаем как раз для того, чтобы каждый гость и каждый житель нашего города чувствовал, что он находится в самом лучшем месте на Земле. Чтобы Дербент пел вместе с нами. В этом смысле я хочу подчеркнуть, что вот мы, как локальная медиа, угу. которая знает город изнутри, никакое другое медиа не сможет дать вот именно то, что мы даем, никакая другая федеральная станция, потому что мы знаем всю кухню Дербента, мы знаем, что нужно слушателю поставить, чтобы он не переключился ни в коем случае. Наше вещание – это кавказская эстрада, кавказский шансон, не побоюсь этого слова. Мы вещаем и ностальгические композиции. Вот, в общем, мы на одной волне с дербенцами.
1: Да, вот я сейчас
3: прямом переносном смысле.
1: Да, я сейчас задумался, вот пока вы рассказывали об этом всем, что, несмотря на то, что между нами расстояние, какие мы все-таки похожи, да, одинаковые.
2: Да, я только что хотела сказать, что мы же тоже региональная радиостанция, и все, что вы говорите, тоже то и несем и мы тоже.
1: И, кстати, ваши замечательные коллективы, артисты бывают в наших эфирах. Мы с удовольствием рассказываем о ваших визитах, концертах. Поэтому спасибо вам большое, что мы вместе творим эту миссию, ее выполняем и создаем настроение для наших слушателей. Прямо сейчас я предлагаю воспользоваться возможностью нашего праздничного марафона эфира, обратиться ко всем коллегам в России и поздравить с Днем Радио.
3: Ну, вообще, говорят, что радио — это невидимая нить, которая связывает тысячи сердец. Вот подписываюсь под этим лозунгом, можно сказать, троекратно. Пусть каждый день наших слушателей будет похож на их любимую песню, яркую, мелодичную, бесконечно позитивную. Пусть новости приносят только радость. Мы все наши коллеги работают для того, чтобы вы, дорогие друзья, улыбались. Вот такая у нас миссия.
1: Светлана Гаджиева, директор радио «Седьмое небо» Дербент, у нас в гостях. Спасибо вам большое. С нетерпением ждем в гости. Приезжайте. Мы вам все покажем, расскажем, где Россия начинается.
2: Да, Светлана, и проведите сегодня хорошо вечер.
3: Спасибо, спасибо вам тоже. Все ваши поздравления пусть и вам тоже адресуют.
1: Благодарю.
3: Верну, так сказать, алла верды.
1: Спасибо большое. Мы двигаемся дальше.
0: Место встречи.

0: Великолепные наши прекрасные радиослушатели, с праздником вас тоже, потому что вы неотъемлемая часть этой великолепной гигантской вселенной радио и связи. Вы даже, может быть, этого не знаете, но каждый день мы рядом с вами. В ваших смартфонах, в приемнике вашего автомобиля, иногда в каком-нибудь торговом центре или в лифте.
1: Да, даже в лифте, да? В общем, мы продолжаем наш эфир, замечательный, праздничный, и я сейчас прочитаю вам сообщения, которые пришли в нашу группу. Владислава Михайлова пишет: передаем с мужем привет из Пскова своим близким, струги красные. Любим, обнимаем, всегда рядом, несмотря на расстояние. А всех радиолюбителей и причастных с праздником. Влада, спасибо. Никита Александров нам пишет: всем сотрудникам правоохранительных органов, несущим службу, привет! Вот как можно, например, вот нам написать, вы понимаете?
0: Ничего вас
1: и
0: не
1: ограничивает. И все это до адресата дойдет.
0: Вот. Да, мы открываем рубрику «Особый привет». Я напомню для всех тех, кто только подключился и, может быть, не в курсе. В нашем сообществе ВКонтакте «Семь неба Псковской области» закреплен пост. Это виртуальный, по сути, почтовый ящик. В комментариях можно написать «Привет» любому живому и даже неживому существу. Собакам, кошкам напишите, высшим силам, мамам, папам, друзьям, подругам. Радиостанция «Седьмое небо» работает по всей Псковской области, и мы доставим это сообщение тому, кому оно предназначается.
1: Да, Надежда Просоветская нам пишет: особый привет хочу передать Олечке Макариной, ведь именно она прочла мое первое сообщение в программе «Место встречи» и выбрала как лучшее. С днем радио, моя любимая родная радиостанция. Вы со мной в каждом уголке нашей родины.
0: Я надеюсь, Оля Макарина нас слышит. Она,
1: конечно, Оля, привет, Оля, с праздником.
0: Великий человек, да, теперь. Настоящий шериф этого города. Как только тут недавно приходил к нам в гости, все кланяли. Ладно, я шучу. Но да, Оля тоже регулярно приходит в гости в эту студию. Говорит: а чего? А хотелось бы. А вот да. Но сейчас обстоятельства складываются по-другому. Кто знает, может быть, Оля вновь вернется. И Надежда ваше сообщение прочитает. Тем более, что Надежда Просоветская, мне кажется, дежурный по всем сообщениям нашей радиостанции в рамках программы «Место встречи». Мы это имя слышим регулярно.
1: Да, на поэтому... таких людях, в общем-то, все и держится. В смысле,
0: Надежда,
1: мы.
0: Да, ты правильно говоришь, Кать. Надежда, спасибо вам большое, что вы всегда с нами на одной волне. Передаем вам особый привет, вам и всем вашим близким. Вот. Вы так и не рассказали, как же переложить печку на даче. Мы ждем это сообщение. И ждем сообщений. Привета от вас, уважаемые радиослушатели. Переходите в нашу группу ВКонтакте «Семь неба Псковская область». Кликайте на комментарии поста и оставляйте свой особый привет.

0: Два часа дня.
1: Новости вовремя.
2: Здравствуйте, в эфире новости. Спонсор программы ИП «Гнатюк» – компания «Ваши окна». В этом выпуске. Сегодня, 6 мая, последний день регистрации в акции «Бессмертный полк». Завершается реконструкция больницы в Гдове. Общероссийское движение «Народный фронт» отмечает 15-летний юбилей. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников присоединился к патриотической акции «Бессмертный полк онлайн». На официальном сайте проекта глава региона разместил данные и фотографию своего деда, героя семьи Николая Анисимовича Хрипко. Сегодня, 6 мая, последний день регистрации. У жителей Псковской области еще есть возможность принять участие в акции и рассказать о герое своей семьи. Цифровое шествие состоится 9 мая в 12:00. Его можно будет увидеть на сайте и на экранах по всей стране. Завершение реконструкции гдовского филиала Псковской межрайонной больницы проконтролировал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе рабочей поездки в муниципалитет. Видео рабочего выезда опубликовано в канале главы региона в мессенджере «Макс». В главном корпусе больницы ремонтные работы завершены. В помещениях еще ведется монтаж и пусконаладка оборудования. В ходе ремонта специалисты полностью заменили водопроводную систему и канализацию, обновили систему отопления. В ходе осмотра медучреждения Михаил Ведерников обратил внимание на недочеты и поручил исправить их в кратчайшие сроки. Общероссийское движение «Народный фронт» отмечает 15-летний юбилей. Региональное отделение ежегодно отрабатывает десятки заявок военных подразделений, передает необходимые тепловизионные квадрокоптеры, оборудование для противодействия дронам, радиостанции, генераторы, транспортные средства, строительные материалы и инструменты, средства реабилитации. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем канале в «Макс». В рамках гуманитарной миссии команда региона доставляла грузы в Донецк, Мариуполь, Курск, Белгород, Шебекино, Ростов-на-Дону. Сумма помощи за 4 года превысила 100 миллионов рублей. О состоянии округа номер 6 рассказал депутат Псковской городской думы Евгений Васильев в эфире программы «Среда обитания». По его словам, округ с большой туристической нагрузкой, что порождает жалобы жителей на некачественную уборку территорий и шум из значных заведений. Но взаимодействие с главой города и его командой позволяет быстро принимать проблемы в работу, заметил Евгений Васильев. Среди давних нерешенных вопросов он назвал пешеходную дорожку лицея номер 4 и вопрос сливневой канализации у храма Пресвятой Богородицы. По словам депутата, глава города пообещал взять этот объект под личный контроль. Все оперативные актуальные новости читайте в канале Псковского агентства информации в «Макс». Это вся информация. Вы слушали новости в эфире радио «Седьмое небо».
3: Реклама.
4: Летом у вас жарко, осенью сыро, а зимой холодно. Спешите поменять окна. Немецкое качество по доступной цене. От фирмы «Ваши окна» подарят тепло и уют. «Ваши окна» 555-00-6. Рокоссовского, 16.

0: небо.
1: Старт нового часа на волнах радиостанции «Седьмое небо». Мы продолжаем наш праздничный марафон.
2: Ой, что будет, готовьте свои ушки, будет хорошо.
1: Да, мы обязательно пообщаемся с гостями. Мы обязательно расскажем вам интересные новости. Не забывайте про рубрику «Особый привет», которая прямо сейчас движется семимильными шагами по нашему сообществу.

0: место встречи.
1: Уважаемые дамы и господа, продолжаем наш праздничный марафон, посвященному Дню радио, Дню связи. Сегодня мы уже вот в полном составе. Дмитрий Третьяков, Катя Линская, Никита Черкашин. Продолжаем двигаться по волнам радиостанции «Седьмое небо», которую слушают по всей Псковской области. Встречаем мы здесь людей, которые создают связь, людей, которые создают настроение у микрофона и около него, и, конечно, тех, кто помогает эту связь доносить до слушателя. У нас в гостях Алексей Нумец, сенатор от Псковской области, Совете Федерации России. Алексей Васильевич, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Здравствуйте, дорогие ведущие.
1: Ну, мы знаем, что для вас День связи – это не просто событие, это личный праздник. Скажите, вот, как вы сегодня проводите этот день? Что для вас День радио в целом сейчас?
2: Сегодня мы работали в Пушкинских горах вместе с главой Пушкиногорского округа. Вместе, значит, возлагали цветы к могилам павших солдат Красной Армии, которые погибли, защищая наше Отечество, нашу Псковскую область. Потом посетили ветерана труда. Тоже поздравили с наступающим праздником, Днем Великой Победы. А что для меня День радио? В 86-м году я поступил, а в 90-м году закончил Рязанское училище связи. И после окончания служил в воздушно-десантных войсках. Как так получилось, что по первому образованию я связист. Человек со своими подчиненными обеспечивал всю связь своим командиром, с состоящим командованием и с подчиненным. Так что вот что для меня этот праздник.
1: Алексей Васильевич, ну, с праздником, с профессиональным праздником сегодня, да. Вы упомянули, что у вас богат военный опыт. Вы генерал. Вот позвольте такой вопрос от мальчишки. Скажите, какое золотое армейское правило вы вот сейчас используете в своей гражданской работе, должности?
2: Никогда не обманывая подчиненных, никогда не обманывая начальников. И выполняя функциональные обязанности в рамках своей занимаемой должности. И тогда у тебя все получится. Не делай двух вещей. Не обманывай никогда. Честно служи. Все. Вот это самое главное правило. Люби подчиненных, уважай командиров. Будь ответственным при выполнении любой задачи, поставленной тебе. Вот самое главное правило.
1: Уважаемые слушатели, просьба принять это как приказ. Алексей Васильевич, скажите, вот что сейчас, на ваш взгляд, вот какую роль играет радио в части донесения смыслов до населения, получения обратной связи, да и вообще не только в рамках региона, а вообще целой страны? Вот насколько радио...
2: Да. Радио очень важный аспект даже в жизни любого человека. Вы же помните, что в каждой квартире в свое время была радиоточка. Сейчас это радиоприемники различного вида. И люди слушают, почерпывают информацию, которая, что происходит в стране. Я тоже всегда слушаю радио, и когда за рулем, и дома работаю. То есть я очень внимательно и трепетно отношусь к этому виду связи, скажем так, как радио. Для меня это связь. Связь с обществом, связь со страной. Поэтому для меня это очень важно.
1: Алексей Васильевич, остается не так много времени. Я предлагаю воспользоваться сейчас эфиром. У нас большой праздничный марафон. Поздравить ваших коллег, связистов, всех тех, кто причастен к Дню радио, к Дню связи с этим праздником.
2: Спасибо большое, дорогие радиослушатели, дорогие друзья, все, кто слышит меня. Во-первых, я всех поздравляю в канун нашего великого праздника, с Днем нашей Победы.

0: Ребята, мы продолжаем. Уважаемые радиослушатели, всем привет всей Псковской области, городу Пскову. Особый привет. Кстати, про особый привет. У нас есть в сегодняшнем праздничном эфире особая рубрика под названием «Особый привет». Что это значит? Вы посещаете наше сообщество ВКонтакте «7 небо Псковская область». Видите закрепленный пост, в котором есть комментарий. Комментарий — это не что иное, как сообщение, которое вы пишете нам и передаете привет любому человеку, не знаю, прошлое, в будущее, кому хотите, кому
1: хотите, настоящее.
0: В настоящее. Можете своему попугайчику передать привет. Может быть, вы включили специально радиостанцию, чтобы не чувствовал себя одиноким. Вот. Можно передать родителям, можно друзьям, можно знакомым, можно поддержать. Просто вот таким вот магическим способом, который нам дарит радио ежедневно. Итак, что у нас в рубрике «Особый привет»? Светлана Антипова пишет: «Передаю привет в Псков своей дочке Саше. Санечек, ничего не бойся, все сдашь, я тебя люблю».
2: Отлично.
0: Санечек, вообще ничего не бойтесь. Если что, 8-900-991-107-1.
1: И вообще все хорошо.
0: Да, мы присоединяемся к, этой, к этим словам поддержки. И в случае чего, как, это, билеты, настроение подарим. Это к нам.
1: Конечно, вообще.
0: Дмитрий Васильев пишет: «Привет коллегам в пути высокого спроса и рейтинга».
1: Так все есть, получается.
0: Да?
1: Конечно. Но а будет еще больше.
0: Сюда как добирался? Объясни, пожалуйста. С высоким спросом и рейтингом?
1: Нет, на своих. На своих.
0: На такую зарплату ты не поплаваешь, да?
1: Если только.
0: Так, у нас есть буквально пару минуточек. Я предлагаю обратить внимание на нас, уважаемые коллеги.
1: Так.
0: Кать, что для тебя радио?
2: Ой, радио, радио. Радио для меня — это тонус. Там вообще, вы же, вы слушали, ты слышал сегодня всех спикеров, которые говорили о том, что радио это в первую очередь его воспринимают как источник информации. Вот. И поэтому я прям ощущаю вот эту ответственность на себе, понимаете? Потому что информацию надо нести, ту самую, которую надо, правдивую. Вот, и нужную, и очень-очень это все делать быстро. Угу. Вот что для меня радио. Потом, для радио для меня это тонус, потому что тут не расслабишься, понимаете ли. То есть тут не придешь как квашня, тут надо быть собранным, как струна, понимаете,
1: чтобы вещать,
2: да, чтобы голос звучал. Потом радио для меня – это любовь, и радио для меня – это, в общем-то, 50% моей жизни.
0: Ты помнишь свой первый эфир?
2: Да, я помню его, конечно. Это меня посадили сразу в прямой эфир, у нас была программа «Лестница в небо». Вот, и это было...
0: Звучит как похоронное бюро.
2: Да. Ну, не всегда.
1: Проходите.
0: Отпевание в прямом эфире.
2: Слушайте, я к нему так готовилась. Я исписала кучу бумаг. В общем, у меня была подводка к каждому звонку. И нервничала я так, что не передать вам словами. И Андрей Алексеевич Калинин вот сидел со мной рядом и поддерживал меня очень сильно. Ему большое спасибо. Вообще, я очень долго привыкала... Вообще к радио и к эфиру прямому было очень страшно.
0: Такое ощущение, хотя сейчас до сих пор да. сохраняется это чувство.
1: Так должно быть, по чуть-чуть.
0: Дим, давай, твоя очередь, выкладывай.
1: Ну, для меня радио – это возможность сказать, что все красавчики, и как-то эмоционально всех настроить на позитив и поддержать, и сказать, что точно все получится. И такая некая ступенечка эмоциональная, чтобы сделать чуточку лучше, как минимум настроение, как максимум жизнь. Вот такая история у меня. Что вы нам скажете?
0: Не, подожди, ты помнишь тот эфир, когда ты впервые остался один?
1: Я помню эмоции. Я не помню, когда это произошло. Но это было страшно. Потому что ты, когда работаешь в команде там, вдвоем, втроем, то можно дать чуть-чуть где-то себе расслабиться, выдохнуть. А когда ты один в эфире, ну, там...
0: Да. Действуй, сестра.
1: Максимально
2: напряженно. Быстро должна работать голова. А когда в компании как-то хочется... Да, так, ты можешь проанализировать, немножко продумать свое... следующую фразу, например, зацепиться за слово.
0: Атрофирован этот навык.
2: А тебе и не нужен.
0: Да, почему?
2: Ты зачем тебе? Ты прекрасно говоришь.
0: Начинай. Ой! умоляю, избавьте меня от этой лести. Сегодня утром, вот тоже готовясь к эфиру, вспомнил про себя, когда я оказался первый раз. Было почти 7 лет назад. Вот.
1: Юбилей почти.
0: Да, в эфире программы «Место встречи». Ира Булгакова, Сергей Карпов, значит, меня пригласили в свой эфир для того, чтобы я поделился новой программой на радиостанции «Седьмое небо». Привет, ивент. И, значит, у нас состоялся диалог такой стандартный, типа, кто ты, как тебя звать, что пришел сюда, вот, отойди, не мешай, пожалуйста. Нет, но было позитивно, хорошо, мы поговорили про передачу, немного ее проанонсировали, и ребята спросили у меня финальный вопрос, вот все, значит, сейчас выходите из эфира, финальный вопрос, когда слушать? Я говорю, ребят, слушайте на радио «Седьмое небо», вот, мы там рассказываем, значит, про это, да, хорошо, но слушать-то, когда это можно услышать? Я говорю, да хоть сейчас можно слушать. Я вообще потерялся в этом вопросе, и я только потом понял, о чем он был, то есть нужно было сказать, что четверг, 15.20, 17.20, да, на наших волнах слушайте, вот, и у меня до сих пор сохранен этот отрывок.
1: Красота какая.
0: Этого эфира. Я его себе забрал и как талисманчик храню. Уважаемые радиослушатели, наш праздничный эфир продолжается. Буквально через несколько минут и еще один гость.

0: Место встречи.
1: Седьмое небо.
2: Сейчас будет уникальный процесс. У нас настоящий радиомост. Мы с вами перенесемся в республику Абхазия. Как тебе такое?
3: Ну, это
2: Псковская область что-то. И целая
4: немножко,
2: страна.
4: Немножко трепещет сердце.
2: Да, я тоже очень волнуюсь. Мы перенесемся на
4: наш прямой эфир, переместиться в прямой эфир радио «Спутника» в Абхазии.
3: А их прямой эфир в наш прямой эфир.
4: Какой будет, а?
2: Слушатель, ты понял, какая магия происходит?
4: Да.
2: Вообще, это технология! Технология!
3: Да, мы узнали код, как позвонить в Абхазию. И поэтому все получится.
2: Ну, я напомню для всех наших радиослушателей, вы сейчас слушаете большой праздничный марафон, посвященный Дню радио.
3: Это сегодня.
2: Да, на радиостанции «Седьмое небо» мы общаемся со всеми, кто так или иначе работает со связью, будь то у микрофона, будь то в радиорубке, может быть, даже на вышке связи, налаживает ее связь.
3: Но с ними пока не связаться, нет связи.
2: Тебя не было, мы уже связались, да, уже с ними поговорили, с теми, кто обеспечивает подачу сигнала. И поговорили даже с теми, кто обеспечивает и руководит процессом. Поэтому множество сегодня разговоров и встреч было, и они обязательно продолжатся. Мы сейчас ждем возможности оказаться в эфире радио «Спутник Абхазия». Вот буквально через несколько секунд мы ждем сигнал, потому что...
3: Если у вас есть знакомые в Абхазии, звоните и пишите им сейчас, пусть они включают радио «Спутник», и они ему помогут послушать наш эфир совместно.
4: Да, я хочу напомнить, что сегодня, 7 мая, в Российской Федерации празднуется, отмечается День радио, вот, и мы предлагаем присоединиться к нашему праздничному эфиру и, в общем-то, и поздравить нас, например. Да, пишите нам.
3: Вообще все причастны к этому прекрасному дню.
4: Да-да-да-да.
2: Итак, буквально несколько секунд, и мы...
5: Сегодня у нас повод поговорить о себе. День радио отмечается 7 мая в прямом эфире. Вместе с нами ведущие Псковского радио «Седьмое небо» Никита Черкашин, Дмитрий Третьяков и Екатерина Ильинская. Коллеги, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Здравствуйте, ура, ура! Всех с праздником! Республика Абхазия.
5: С праздником вас и рада, что мы сегодня можем поговорить в таком формате немного о себе.
2: Так, рассказывайте, как у вас сегодня проходит этот день. Мы понимаем, что он тоже у микрофона, в работе. Но что сейчас вы чувствуете, как ваш коллектив вообще в целом сегодня этот день проводит?
5: Вы знаете, это, можно сказать, обычный рабочий день, но с таким особым привкусом. Это день напоминания, наверное, скорее всего, об ответственности, о том, какую работу важную мы делаем для наших слушателей. Поэтому времени расслабляться нет. Работаем в обычном режиме и, конечно, помним о том, что мы делаем нужное дело.
4: Алла, знаете, мы как раз вот об этом говорили буквально вот за несколько минут до эфира, об ответственности, о том, в то же время вспоминали наши первые эфиры, о том, как мы... Какие ошибки мы совершали? Вот вопрос к вам такой. Какую ошибку, совершенную в эфире, вы носите в своем сердце на Алла? Или, может быть, вы никогда этого не делали?
5: Конечно, были ошибки, их много, но я вот сейчас вот в первую очередь вспомнила один интересный случай в студии, когда к нам вместо предполагаемого гостя пришел другой человек, и выпускающие редакторы не знали, как выглядит этот человек. И этот человек попадает в студию, я понимаю, что это не тот, кого я ждала, я даже имени этого человека не знаю, но... Пришлось выкручиваться, как часто это с нами происходит, и я предложила гостю представиться лично.
4: С этого все и началось.
3: Да, и первый вопрос.
5: Такой инцидент, это тоже хорошим уроком для нас.
4: Да.
5: Теперь мы заранее предупреждаем, чтобы никаких перестановок у гостей не было перед эфиром.
3: Да, скажите, пожалуйста, вот как этот день празднует команду, мы выяснили, а вот что этот праздник значит лично для вас? Скажите, пожалуйста.
5: Вот мне кажется, вот я в самом начале, когда говорила про ответственность, любой профессиональный праздник, День журналиста, День радио, это для меня лично это напоминание об ответственности моей личной, о том, за каждым словом, за каждым материалом, который мы делаем, это ответственность перед людьми, и я всегда об этом думаю, о том, что главная наша задача не навредить людям, помочь, как врач, да, не навреди. И вот мне кажется, у журналиста тоже такая миссия не навредить, помочь, информировать, просвещать, делать вот такую важную работу для общества.
2: Да, у нас остается буквально одна минута. Я не могу не задать этот вопрос. Мы все ближе и ближе вот, дружеские связи укрепляем и налаживаем. Псковская область и ваша республика. Если мы приезжаем в гости к вам, куда мы первым образом отправляемся?
5: На абхазское застолье, конечно. Иначе вы не почувствуете колорит и абхазское гостеприимство. Поэтому ждем с радостью. Абхазская Пасха, абхазский дом готовы вас встретить.
2: Ну что ж, спасибо. У нас остается 30 секунд, поэтому Псковская область передает огромный привет радио «Спутник Абхазия». Коллеги, с праздником вас! Хороших эфиров, добрых и позитивных эмоций каждый день. Давайте вместе творить эту великолепную магию. Уважаемые слушатели Псковской области, у нас в гостях Нала Мукба, ведущая радио «Спутник» в Абхазии. Этот радиотелемост состоялся!
3: Ура!
4: Ура! С праздником!
5: Спасибо, друзья, с праздником! Слушателям радио «Спутник Абхазии» напоминаю, что с нами на связи из Пскова были ведущие Никита Черкашин, Дмитрий Третьяков и Екатерина Ильинская. Мы говорили о дне радио, о том, как вообще делается радио и кто за всем этим стоит.
2: Друзья, это было великолепно. У меня трясутся руки.
3: Исторический
2: у тебя руки
3: момент.
2: Трясутся?
3: У меня левая,
2: трясутся.
3: У меня левая.
2: Так, друзья, надо это переварить срочно. Мы обязательно вернемся в наш эфир. Марафон еще не закончен, но приемники не выключаем.
3: Застолье.
1: Место

0: Место встречи.
1: Седьмое небо.
2: Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем наш радиомарафон, посвященный Дню радио. Большой праздник, у нас огромное количество гостей, и я рад представить еще одного. Это Александр Ребров, который у нас сейчас на связи. Он возглавляет крупнейший радиохолдинг Юга Псковской области, директор медиаинвест «Великие Луки». Александр у нас в эфире. Александр Витальевич, здравствуйте.
3: Всем добрый день, тем более сегодня день очень прекрасный, солнечный, это, наверное, все-таки наш родийный день. Я хотел бы сказать слова благодарности своим коллегам и всем, кто слушает наши радиостанции.
2: А как сейчас настроение на юге области в целом? Чем сейчас живет ваш радиохолдинг? Какие сегодня у вас планы рабочие?
3: Настроение просто замечательное, на самом деле. Я этот день очень люблю. Он бывает раз в году, как день рождения. Для меня все-таки этот день, по сути дела, ну, становление когда-то в своей жизни. Я уже почти больше 26 лет возглавляю радиовещание в городе Великие Луки. И хотел бы сказать, что действительно в такой знаменательный день вспоминаешь много, что происходило интересно. Вот, подведя все итоги всех этих 26 лет, я бы сказал, что вот на данный момент у нас в холдинге «Великих Луках» вещает 7 радиостанций, которые открыты. Это «Маруси ФМ», «Радио Монте-Карло», «Новое радио», «Лав Радио», «Радио Дача», «Наше радио» и «Радио Шоколад». А еще мы вещаем в городе Невель, там у нас радиостанция «Авторадио». Поэтому действительно мы являемся крупнейшим радиохолдингом, именно радиохолдингом юга Псковской области.
2: Тогда закономерный вопрос. У вас такой большой опыт, такая внушительная организация. В чем суперсила радио сегодня, на ваш взгляд?
3: Я скажу, во-первых, все-таки радио – это более быстрый источник информации. Если от телевидения это не так быстро все можно сделать, смонтировать и каким-то образом довести новости и другую информацию, то радио – это очень скоростной, можно сказать, это скоростной спуск для всех, кто любит хорошую музыку и хорошую быструю информацию. Скорее всего, вот в этом даже есть успех радиостанции. Конечно, есть и интернет, радиостанционный, но это живой организм. Потому что именно слушая просто музыку, ты не будешь ощущать себя, ну, как бы, в этой музыке, ну, что ли, объединение. Вот радио, оно объединяет.
2: Мы не одиноки, это действительно. А вот вы сказали, 26 лет возглавляете. Тогда мне бы хотелось понять, вот, на ваш взгляд, а чего не хватает современному радио? Вот в сравнении с тем, ну, наверное, уже можно применять такое слово, ламповым радио нулевых.
3: А, вот, кстати, очень, да, хороший вопрос. А вот как раз не хватает вот этого лампы. То есть лампы – это своего рода, когда были 20 лет назад другие уже передачи, другая музыка. Это своего рода такое тепло, уют. Ну, наверное, как собеседник, то есть, включая дома или на работе, в те времена радиостанции, да, ты получался, как будто сидишь вот с другом, с кем-то еще. То есть это было такое теплое-теплое взаимоотношение. Я не скажу, что сейчас радиостанция крайне изменилась, но она стала более современной, что ли, более такой четкой. Здесь нельзя посидеть, можно сказать, как в такой атмосфере тепла. Здесь просто и душевно, скажем так. Здесь просто получается, ты, радио стало источником полезной и быстрой информации. Вот.
2: Ну, современные технологии, оперативность, о которой вы говорите, наталкивает на вопрос применения искусственного интеллекта. Сейчас очень много есть примеров, когда делают и радиодиджея виртуальным, и ведущего новостей, и, в принципе, формируют сетку при помощи искусственного интеллекта. Вот как вы относитесь к появлению ИИ в эфире? Это наш враг или все-таки союзник?
3: Ну, мнение неоднозначное, я очень много тоже литературы читаю, информации. В целом, я к искусственному интеллекту отношусь позитивно и положительно. Но он не должен заменить исполнителей другого какой-то информации. Это должен быть своего рода как помощник. То есть в свое время, когда создали фотоаппарат, всегда считалось, что фотограф – это человек, который помогает фотоаппарату именно создавать искусство. Так и здесь. Искусственный интеллект в радио – это помощник при создании музыки, особенно даже где-то рекламы, информации. Но если это заменить, то радиостанция потеряет душу. Она будет просто не радиостанция, а электронный, можно сказать, музыкальный автомат.
2: Слушайте, я с таким мнением согласен, действительно. Похоже, что робот будет слушать робота. У нас остается буквально несколько секунд. Александр Витальевич, предлагаю воспользоваться эфиром и обратиться ко всем тем, кто сейчас в эфире, в радиорубке или, может быть, настраивает, налаживает связь, всем тем, кто причастен к Дню связи, к Дню радио.
3: Да, я хочу сказать добрые, хорошие, душевные слова не только тем, кто является профессионалами в своем деле, но и те, кто нас даже слушает. По сути дела, если бы не было радиослушателей, не было радиостанции. И наоборот, не было радиостанции, если бы не было радиослушателей. И кроме этого, поздравляю с Днем Радио. Это прекрасное технологическое изобретение, которое создает фон каждый день, а голос в эфире, я скажу так, наполняется новостями и развлечением. Это приносит удовольствие, именно душевность. Пусть больше будет благодарны слушатели у нас и у вас тоже в числе. Работа приносила бы радость круглый год, и эфиры всегда шли, как говорят, эфиры без боев и без проблем. А также еще было самое замечательное, чтобы всем сотрудникам здоровья, позитива и творческих успехов.
2: Александр Ребров в эфире нашего марафона, директор Медиинвест «Великие Луки». Спасибо вам большое и передаем пламенный привет Югу Псковской области и вас, и ваших коллег с этим праздником. Спасибо.
3: И вам спасибо.
1: Место встречи.
0: Седьмое небо.
2: Друзья, не отходя от кассы, сразу же переключаемся на еще одного гостя. Я напомню, мы продолжаем наш праздничный марафон, посвященный Дню радио. Мы сегодня путешествуем не только по Псковской области, мы отправляемся и в Дербент, и в Абхазию, и сейчас. Ну, я когда побывал в этом городе, я влюбился на самом деле. Мы, друзья, сейчас окажемся в Витебске, Республика Беларусь. У нас в гостях Дарья Потехина, ведущая государственного радио «Витебск». Здравствуйте, Дарья.
4: Ура! Здравствуйте, друзья!
2: С праздником!
4: С праздником! С объятиями, я с караваем, у меня драники. Что там обычно символизируют?
5: Ну, надо же, Даша.
4: Беларусь для вас.
5: Да, именно это. Даша, добрый день. Вы знаете, вот будет абсолютно честным сказать, что Беларусь, у каждого, вот у нас сейчас трое в эфире сидит, и у каждого в сердце Беларусь, вы понимаете? Мы очень любим вас. И такое счастье, что теперь мы в эфире, в общем, посредством, так сказать, такого радиомоста, мы теперь, в общем-то, соединили наши чувства и сердца. И я хочу у вас, знаете, что спросить? А вы помните, как вы пришли на радио, с чего у вас все началось вообще, ваш путь?
4: Ну, я сначала хочу сказать, что вы, ребята, такие смелые, объять необъятное и задумать такую серьезную идею, потому что марафон, мы проводили однажды марафон, это действительно, это работа на износ, это труд и это подвиг где-то отчасти, да, потому что сейчас и вы сами, и ваши радиослушатели вовлечены в такую бурю, просто такой неестественный ураган вот этих эмоций, потому что каждый сегодня высказывается, все поздравляют, все связываются едино посредством радиоприемников, и это что-то такое просто как фонтан каких-то вот эмоций для меня. И вы молодцы, смелые.
2: Ну, нам просто пообещали, мы поэтому такие смелые, что нас отправят в Витебск на лечение.
6: На восстановление.
2: Мы поэтому сидим, улыбаемся и ждем момента.
4: А может быть, с другой стороны, вы просто сидите рука так за руку, да, то есть вы сидите и ждете, когда люди сделают работу за вас, потому что в этот день высказываются те ваши гости, которые попадают в эфир. С другой стороны, я вас понимаю, ребят, да.
2: Продолжайте.
4: Так, ну, вы задали вопрос, я понимаю, что времени у нас мало, дедлайны у всех, поэтому давайте с того, как я пришла на радио, да? Ну, конечно, ногами, но вообще меня туда сердце звало, то есть это по зову сердца. И это была мечта моей юности, даже, можно сказать, детства. Я всегда была с приемником. И как только представился случай, вначале в Витебске не было радиостанций вообще. Были в Минске, а в Витебске не было. Uh-huh. И шансов у меня было очень мало. Как только появилась первая радиостанция, естественно, я пошла туда. Ну и потом кастинг и через постель. Шутка, конечно. Но такая шутка есть у всех радиоведущих, поэтому... Вот.
7: Знакомая для любого сотрудника СМИ, да.
5: Ну, возможно. Возможно. Скажите, Даша, представление о радио до и после трудоустройства сильно изменилось? Или в самое сердце?
4: Для меня это очень сложный вопрос. Почему? Потому что я на радио работаю уже 20 лет, даже с небольшим. И изменилось просто само радио. Не столько представление мое, сколько радио само. Оно вышло в люди. Когда я пришла на радио, моя мечта была работать не на телевидении, я там тоже пробовала. Потому что радио скрывало лица, слышны были только голоса. Был какой-то особый вайб, наверное, то есть была какая-то чарующая непонятная история, да. Сказка какая-то. И когда пришел вот уже прогресс, ну, назовем это так, тогда люди стали из радио появляться в соцсетях, в торговых центрах, на различных площадках сценических, показывать себя, и что-то ушло. Ну, вот что касается, наверное, особой такой жизни. А все остальное, радио стало среди нас. Оно не умрет никогда, ребята.
5: Ну, в этом мы верим.
7: Я абсолютно точно в этом убежден. Дарья, здесь мальчик с первой парты, особый путешественник. Да. У него
5: любовь в Беларуси, он просто фанат.
6: Дарья, да. Дело в том, что у нас действительно в семье есть традиция. Мы каждый Новый год отработаем новогодние праздники и на неделю уезжаем в Беларусь на автодоме. Это просто любовь на всю жизнь, я вам серьезно говорю. И поэтому у меня прагматичный вопрос.
4: Приятно.
6: Да, естественно, первый город, который мы заезжаем и останавливаемся там, это Витебск, само собой, у нас есть там любимое место.
4: Да, неприятно.
6: Да. И вот вопрос такой, что первым делом стоит посетить в Витебске, ну и, конечно же, где угощают теми самыми лучшими драниками? Вот я записываю, чтобы вы понимали.
4: Так, вопрос понятен. Мальчику с первой парты скажу, что... Так. Я, наверное, скажу так. Лучше всего у меня, потому что так, как я готовлю драники, так мне нравится. И я не буду очень хвастаться, но все равно похвастаюсь. К нам приезжают артисты, поскольку у нас есть международный форум «Славянский базар». И ваши россияне приезжают к нам, артисты тоже часто. Вот, например, группа «Добро» ела мои драники, «Пилатов и Кэрос» ели мои драники, «Артем Качер». В общем, все вот эти вот люди... хвалили, поэтому приезжайте к нам, буду кормить.
6: Я бы хотел оказаться в этом списке, если сейчас
7: берем адрес, да, и точно это звезда Мишлен, абсолютно. Но, к сожалению, хочется побольше пообщаться, ну, время неумолимо бежит.
6: Да, а что посетить-то? Куда бежать? Вот мы приехали...
7: Куда вы нас отведете? Давайте так.
6: Да.
7: После драников подкрепились дальше.
4: Конечно, я могу перечислить вам много заведений и различных культурных центров и так далее. Есть у нас прекрасный музей Шагала, есть у нас историческая наша часть города, это гордость. И Марк Шагал называл маленьким Парижем вот эту всю часть. Здесь нужно быть обязательно. И во многих других местах, и в драмтеатре нашем. Но телерадиокомпанию «Витебск» проходить мимо нельзя. Здесь находится радио Витебск. Это главная региональная радиостанция, и это лидер в нашем регионе. Поэтому прийти и посмотреть обязательно рекомендую. Я встречу лично.
7: Зафиксировали. Спасибо большое. Дарья, у нас остается буквально 30 секунд. Мы вас поздравляем с этим замечательным праздником. Спасибо, что мы вместе, единой командой, создаем настроение. Радио «Седьмое небо» чуточку слышно в Витебске. Мы тоже принимаем ваш сигнал, чувствуем это эту партнерскую, дружескую атмосферу. Может быть, есть несколько слов в адрес тех, кто работает здесь, на Псковской земле, поздравить с сегодняшним днем вот коллега из Беларуси.
4: Да, давайте ввиду того, что времени, правда, мало, я в первую очередь, конечно, хочу сказать вам, коллеги, потому что я тоже из ваших, да, но не забываем о слушателях, потому что, поскольку они есть, у них есть интерес, и, как показывает практика, и рейтинги, и исследования, интерес не падает. Спасибо вам. Вот я нижайший поклон, если бы вы видели, я его действительно сейчас выписала для всех радиослушателей. Слушайте, потому что люди, которые делают это дело, они делают его, отдаваясь каждый день. И энергия, которая затрачивается на эфиры, она просто соизмерима с... наверное, с работы летчиков, и это где-то такие исследования тоже были. Поэтому, поверьте, этих людей стоит любить и уважать, радио стоит слушать, и когда мы будем вместе, вот этот вот наш общий союз, он дает плоды, добра, какой-то человечности, какой-то радости, ну и всего остального, чем хочется жить и наполнять эту жизнь.
7: Спасибо большое. У нас в гостях Дарья Потехина, ведущая государственного радио «Витебск, Республика Беларусь». Благодарим вас за то, что вы стали частью нашего большого марафона. С праздником всех вас.
4: Спасибо, ребята. С праздником.
7: А мы двигаемся дальше.
8: 3 часа дня. Новости вовремя.
9: Здравствуйте. В эфире новости. Спонсор программы ИП «Гнатюк» – компания «Ваши окна». В этом выпуске Псков ГУ отметит 94-ю годовщину со дня основания. В Пскове газифицировали школу номер 16. Губернатор Псковской области передал в ГДОВскую школу сборники псковских сказок. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в рамках выезда в ГДОВский район посетил местную школу и передал в ее библиотеку сборники псковских сказок. Об этом глава региона сообщил в своем канале в национальном мессенджере «Макс». По его словам, сейчас в школе учатся свыше 500 ребят из ГДОВа, ближайших поселков и деревень. В этом году образовательное учреждение переехало в новое современное здание, рассчитанное на 825 мест. Строительство шло в рамках федерального проекта создания условий для обучения, отдыха и оздоровления детей и соответствует целям и задачам национального проектов «Молодежь и дети и семья». Новое здание ГДОВской школы построили под потребности округа впервые за многие десятилетия, отметил губернатор. Личный прием граждан провела в рамках региональной недели сенатор Российской Федерации от Псковской области Наталья Мельникова, сообщила она в своем канале в мессенджере «Макс». В рамках приема к Наталье Мельниковой обратились 4 заявителя. Тематика обращений затронула ключевые социальные направления, назначение пенсии по случаю потери кормильца, вопросы, связанные со статусом и поддержкой семьи сына участника боевых действий, а также меры поддержки для детей участников СВО и установление доплат к пенсии заслуженным работникам и категории «Дети войны». Каждое обращение требует внимательного подхода и индивидуального решения. Все вопросы взяты в работу, отметила сенатор. Торжественное мероприятие, посвященное 94-й годовщине основания Псковского государственного университета, пройдет 7 мая в актовом зале главного корпуса вуза на улице Ленина. В программе приветственные выступления руководства региона и города, церемонии награждения сотрудников университета, а также творческие номера. Для гостей подготовлены конкретные выступления. Также участникам мероприятия покажут видеоролик, посвященный истории и достижениям Псковского государственного университета. Котельную средней общеобразовательной школы номер 16 имени Героя России Алексея Воробьева в Пскове подключили к газовым сетям в рамках догазификации. Для газификации котельной построили газопровод протяженностью более 2,5 километров, установили пункт редуцирования газа. Школа начала свою работу в 1953 году. Образовательное учреждение рассчитано на 300 учеников. До перехода на газ здание отапливалось углем. Все оперативные актуальные новости читайте в канале Псковского агентства информации «ВМАКС». Это вся информация. Вы слушали новости в эфире радио «Седьмое небо».
10: Реклама.
11: Летом у вас жарко, осенью сыро, а зимой холодно. Спешите поменять окна. Немецкое качество по доступной цене. От фирмы «Ваши окна» подарят тепло и уют. «Ваши окна» 555-00-6. Рокоссовского, 16.

0: Место встречи.
1: Седьмое небо. Дамы и господа, мальчики и девочки, наш праздничный марафон на радиостанции «Седьмое небо» продолжается. 7 мая, день радио, день связи. Мы общаемся со всеми теми, кто создает настроение у микрофона, около него, в радиорубках, на линии связи и помогает эту связь создавать, донести и обеспечивать. У нас в гостях начальник управления информполитики правительства Псковской области Татьяна Никитина. Татьяна Анатольевна, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Никита. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
1: Расскажите, вот у нас уже за время этого эфира вопрос стал традиционным. Что для вас день радио, день связи? Как вы его сегодня проводите, встречаете?
2: Слушаем радио. Для меня, как и для многих радиослушателей ваших, я думаю, что радио — это в первую очередь атмосфера и настроение. Чаще всего радио слушаю в машине, наверное, как и многие другие. Если так говорить в широком смысле, поскольку моя жизнь, вся, наверное, связана с работой в СМИ или около СМИ, то, ну, я думаю, важно отметить, что радио еще до недавнего времени — это было самое оперативное СМИ. Сейчас, конечно, у нас немножечко потеснили мессенджеры, но мы понимаем, что в определенных условиях и тут у радио есть свои определенные преимущества. Если говорить еще шире о радио, то, наверное, надо вспомнить о том, что радио — это не только то, что звучит, но радио — это и те люди, которые обеспечивают радиосигнал, в том числе и вот сейчас, когда мы с вами разговариваем тоже. Поэтому от души поздравляю всех технических специалистов, тех, кто сегодня отмечает свой праздник. На седьмом небе, помимо отличной музыки, я, как сотрудник управления информполитики, всегда с удовольствием слушаю еще социальную рекламу. Слушаю и одновременно работаю. И если, да, и с удовольствием слушаю ваш творческий проект, потому что я знаю, какой это большой труд и чего стоит подготовка даже самой небольшой передачи.
1: Я хотел бы задать еще такой вопрос. Вы упомянули, что работали в СМИ, у вас действительно богатый опыт работы в средствах массовой информации. Подскажите, вот есть ли правило, которое вот сформировалось за эти годы, которое вы применяете не только в работе, но и вот в обычной жизни? И какое правило вы бы, наверное, порекомендовали принять на вооружение всем тем, кто нас сейчас слышит?
2: Ну, я думаю, что я здесь на самом деле не буду особо оригинальной, потому что мне кажется, что правило, оно всегда одно для всех. И для СМИ, и для пресс-служб. По крайней мере, я для себя вот так вижу. Это объективность и точность изложения информации. От этого никуда не деться. А если говорить о моей нынешней работе, то я бы здесь добавила еще и какую-то в большей степени ответственность за то, что прозвучит в эфире. Потому что, ну, хоть вот классика сказала, что нам не дано предугадать, как слово наше отзовется. Журналист должен об этом думать. Потому что мы работаем со словом. И, как говорят, словом можно убить, словом можно спасти, словом можно полки за собой повести. Поэтому самое главное – это ответственность.
1: Великолепно. У нас остается буквально несколько секунд. Я предлагаю воспользоваться возможностью. И нам будет очень приятно, если вы поздравите всех слушателей, всех тех, кто причастен к сегодняшнему празднику, с Днем Радио.
2: Да, я от души поздравляю всех, кто работает на радио, и всех, кто сегодняшний праздник считает своим. У меня с радио действительно связана своя история. И я могу сказать, что работа в прямом эфире – это, наверное, как первая любовь. Это то, что никогда не забывается. Это то, что я вспоминаю даже спустя уже достаточно долгое время. Я желаю сотрудникам редакции отличных информационных поводов, желаю интересных гостей. А еще желаю, чтобы работа на радио всегда заряжала позитивными эмоциями. И пусть это настроение всегда чувствуют ваши слушатели. Просто всегда здорово. С праздником.
1: Спасибо большое. У нас в гостях начальник управления информполитики правительства Псковской области Татьяна Никитина. Вас с праздником. Спасибо, что нашли время оказаться в нашем эфире.
2: Спасибо.

0: место встречи.
1: Седьмое. Наш марафон продолжается 3,5 часа. Мы с вами в эфире, уважаемые.
2: И это не предел.
3: Да. Мы можем больше, если... Ну, нас, наверное, все-таки попросят отсюда, да?
1: Уважаемые радиослушатели, мы говорим всем тем, кто только что к нам подключился. Радиостанция «Седьмое небо» проводит большой праздничный марафон, посвященный Дню Радио. Мы общаемся с коллегами из разных стран. Мы вот с Республикой Абхазии пообщались, с Республикой Беларусь, пообщались с нашими коллегами из Витебска, позвонили в Дербент, и будем продолжать двигаться дальше. Мы сейчас хотим напомнить, что у нас есть рубрика «Особый привет». Заходите в наше сообщество ВКонтакте «Семь небо, Псковская область». У вас последний шанс оставить комментарий в закрепленном посте, чтобы передать привет кому угодно. И мы рады и приветствуем, особый привет от наших коллег из гостелерадиокомпании «Псков» во главе с директором Натальей Юрченко. Они записали аудиопривет для всех вас, уважаемые радиослушатели, и для всех нас. Давайте послушаем.
4: Здравствуйте, дорогие коллеги, радийцы всей нашей прекрасной Псковской области.
5: Добрый день! Поздравляем всех с нашим профессиональным праздником, с Днем Радио!
4: Я Наталья Юрченко, директор ГТРК «Псков». Приветствую вас из студии «Радио России» «Псков».
5: И я, Ирина Медведкина, шеф-редактор группы радиовещания ГТРК «Псков» и студии «Радио Маяк» «Псков». Приветствуем вас и поздравляем с нашим профессиональным праздником.
4: Что такое радио, Ирин?
5: Для меня радио – это свобода. Радио, оно вроде бы всегда рядом, дома, в автомобиле, на работе. Но при этом оно не мешает выполнять все свои обязанности, но в это же время информирует о всех самых важных и главных событиях, происходящих и в нашем регионе, и в большой стране, и во всем мире.
4: Радио всегда актуально, молодо, оно всегда приветствует новые форматы. Мы развиваемся, мы работаем на всю нашу замечательную Псковскую область. Я надеюсь, что до каждого нашего радиолюбимого действительно слушателя доходит наша актуальная, важная, полезная информация. И мы поздравляем от всей души всех наших жителей Псковской области Днем Радио, всех наших коллег. Желаем
5: интересных новостей, запоминающихся гостей, интересных тем, проектов, самых разных творческих экспериментов.
4: Мы вместе?
5: Конечно, мы вместе и все заодно. Есть у радио одна изюминка – это интерактив. То, что можно позвонить в прямой эфир и поговорить с тем человеком, которому ты давно хотел задать вопросы. И при этом можно оставаться инкогнито.
4: Но у нас же есть свои любимые постоянные радиослушатели.
5: Да, мы их ценим, ждем их звонки и всегда рады пообщаться.
4: У нас маленький коллектив – всего 9 человек, но это замечательная, теплая, радостная и веселая команда, которая, кстати, сегодня всех угощает пирогами.
5: Все верно. Добро пожаловать к нам на праздник.
4: С большим приветом и с большой радостью из студии «Радио России Псков»
5: и «Радио Маяк Псков».
4: Спасибо, с праздником.
1: Спасибо большое, спасибо нашим огромное коллегам, гостелерадиокомпания «Псков». Спасибо, что мы в этом едином медиапространстве создаем настроение и транслируем эмоции, новости для всех наших радиослушателей. Благодарим директора Наталью Юрченко, что тоже присоединилась к этому поздравлению. Мы безумно благодарны, но мы продолжаем наш марафон.
0: Место

0: Продолжается наш праздничный марафон, посвященный сегодняшнему празднику. Коллеги, еще раз всех с этим прекрасным праздником, с Днем Радио. И очень лестно читать ваши смс-очки, ваши сообщения, все, что вы нам пишете, кириллицей приветствуется.
1: Да.
2: Ну, слава богу, публика сознательная, сообщения никто не пишет. А вот комментарии в нашем цифровом почтовом ящике особо привет оставляют.
1: Да, я начну, потому что читать мне очень нравится. Анна пишет: «Ребята, передайте привет моей маме. Она сейчас на даче, она очень любит седьмое небо. С праздником вас, процветания, творческих успехов». Спасибо. Так, огромный привет передаем нашим друзьям в Печоры. Коля, Маша, ждем вас в гости. Ваша семья Никитина.
2: Я, говорит, читать очень люблю. Да.
1: Хочу поздравить всех с Днем Радио. Это важный праздник. Радио всегда со мной. Олег Дмитриев пишет: «Привет моей доченьке. Она учится в ПГУ. Ксюша, очень скучаем. Ждем домой».
2: Я продолжу. Алена Иванова пишет: «Привет Сереге Иванову, в скобочках, брату в острове. Давай домой. Мама налепила твоих любимых пельменей». Поделитесь тоже. Как-то на аппетит уже пробивает. 15:30, да, 3,5 часа в эфире. Ух. Екатерина Архипова: «Цветочная на Рижском, особый привет. Иду к вам за кофе».
0: Ну, а куда? А куда, если не... Еще одно сообщение: «Слушай, седьмое небо много лет, в основном в машине, и дорога сразу кажется не такой длинной».
2: Всем автомобилистам большой привет. «Цветочный на Рижском», если нас тоже там слышно.
0: Привет. Разогревайте.
2: Забежим мы к вам. Ждем букетик. Вот.
0: Да? Ну, а что? Хризантем.
2: Не только нам же дарить подарки.
0: Действительно.
2: Раз в году. Один день. Даже не день, а несколько часов. Уважаемые радиослушатели, постепенно движемся к финалу нашего праздничного марафона. Оставляйте свой особый привет в нашем сообществе ВКонтакте «7 неба Псковская область». Есть специальный пост закрепленный. Вы переходите в раздел «Комментарии» и можете передать привет кому пожелаете. А мы с удовольствием этот привет направим по адресу. Впереди у нас еще несколько включений. Будьте с нами.

0: talk about.
1: Место встречи.
2: Продолжая наш праздничный марафон, посвященный Дню Радио, радиостанция «Седьмое небо» продолжает работать в прямом эфире. Наш марафон продолжится включением с администрации города Пскова. У нас в гостях Борис Ёлкин, глава Пскова, на связи. Борис Андреевич, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
4: Добрый день.
2: Добрый день. У нас много сообразили на всех. Вот какой можно вопрос задать главе Пскова? Мой вопрос такой. Вы помните свой первый эфир на радио? Вот вы как уже в должности, нужно было прийти, что-то сказать, поговорить, ответить на вопрос.
4: На самом деле нет. На самом деле их настолько уже много было, что уже так и не запомнится. Были интересные, были не всегда интересные, но в любом случае никогда это не вызывало никаких проблем, и многие знают, что я никогда ни к чему не готовлюсь, поэтому всегда работаем, как говорится, по факту и с промтом.
2: Девочка Катя Ильинская, 7Б, спрашивает. Сейчас много размышлений и споров по поводу приобщения малышей и молодежи к гаджетам. Ребенок 2 года знает о телефоне больше, чем его родители, а подросток не расстается со смартфоном. Как конкурировать взрослым с интернетом и как вы смотрите на подобную проблему? Вот такую
4: перспективу. А я бы не сказал, что это проблема. А я бы не сказал, что это проблема. Знаете, наверное, мы всегда жили, всегда человечество жило в разные поколения. У нас есть то поколение, которое вообще не особо одобряет телефон. Есть то поколение, которое уже не одобряет кнопочный телефон, а им нужны смартфоны. А современное общество, особенно дети, они, наверное, живут в тот период, когда у нас уже не то что гаджеты, у нас уже искусственный интеллект во всем его проявлении развивается, причем развивается очень стремительно и быстро, поэтому я считаю, что современным технологиям не надо препятствовать, с ними надо идти, как говорится, вровень и соответствовать, поэтому, конечно, нужно как-то временные рамки по ограничению пользования. Да, баланс, но ограничивать ни в коем случае нельзя, ни в коем случае. Если мы хотим, чтобы у нас выросли современные дети, то они должны идти в ногу со временем, а если мы будем в этом их ограничивать, то это будет плохо. Единственное, конечно, необходимо контролировать то, что они делают, потому что, к сожалению, иногда этот процесс бывает неконтролируемый, и некоторые контенты, те материалы, которые есть в интернете и при которых используется искусственный интеллект, могут носить там негативный характер или не соответствовать истине.
2: Замечательно. Почетный пешеход Пскова Дмитрий спрашивает. Связь — это технологии. В Пскове есть умные остановки, система городского видеонаблюдения, цифровые сервисы. Что еще может быть в перспективе, если в планах или в реализации свежие проекты?
4: Ну, скажу так, что, в принципе, сейчас современные технологии, в том числе искусственный интеллект, внедряются в работу. В принципе, просто есть некоторые процессы, которые, может быть, не так видны обывателю. Есть в том числе и аналитика по интенсивности движения, много аналитики. У нас где-то искусственный интеллект работает на так скажем, выявление свалок, на состояние дорожного покрытия. Там, ну, то есть разные моменты. Мы, как и молодежь, которая пользуется гаджетами, стараемся идти в ногу со временем. Тем более сейчас программные аппаратные комплексы позволяют сделать многое.
2: Великолепно. Ну и вопрос от нас, от ведущих радиостанции «Седьмое небо». Есть ли возможность и желание прямо сейчас воспользоваться эфиром и поздравить всех тех, кто причастен к Дню радио, кто считает праздник своим, и поздравить, несколько приятных слов выразить?
4: Да, ну, хочется всех, конечно, кто причастен этому празднику, Дню радио, поздравить с профессиональным праздником. Это важно. Радио всегда было, так скажем, источником информации, источником каких-то новостей. Ну и где-то создано было для досуга. Понятное дело, что сейчас есть некоторые, так скажем, ресурсы, которые позволяют заменить радио, но мне кажется, не стоит ими злоупотреблять и не забывать про, вроде как и кажется, старинный, но такой любимый и, так скажем, несложный способ получения информации или, в том числе, как я уже говорил, для досуга и развлечения.
2: Спасибо вам большое. У нас в гостях Борис Ёлкин, глава Пскова. Благодарим вас, что нашли возможность присоединиться к нашему большому праздничному марафону.
4: Спасибо, всего доброго.
2: Давайте двигаться дальше.
1: Место.

0: место встречи
1: небо. Постепенно мы ближимся к занавесу нашего марафона. Мы, напоминаю, работаем в прямом эфире. Радиостанция «Седьмое небо» празднует День радио. Мы сегодня общаемся со всеми, кто причастен к связи, кто ее создает, кто создает настроение на волнах и обеспечивает доступность информации здесь и сейчас. У нас в гостях Валерий Гусев, руководитель музея радио в Пскове. Валерий, здравствуй.
2: Да, добрый день, Никита, добрый день, уважаемые радиослушатели. Как приятно мне произносить эту фразу, потому что я без малого 20 лет тоже проработал на радио. Всех с праздником, всем успехов, здоровья, счастья, удачи.
1: Взаимно. Тебя тоже... Можно на «ты»?
2: Мы знакомы. Да, конечно, Никита.
1: Тебя тоже с праздником, всего тебе позитивного, и пусть эмоции радио тебя никогда не покидают. Хотим поговорить о твоем музее. Вот... Вообще, расскажи, как пришла идея создания такого пространства и почему именно радио ты решил посвятить?
2: Да, ну, на самом деле, не я являюсь создателем музея, я в нем работаю. А Николай Лунин, есть такой предприниматель в городе Пскове, ему пришла в голову эта замечательная мысль. И вот уже почти 3 года как музей открыт. И в настоящее время мы реализуем еще один проект благодаря поддержке президентского фонда культурных инициатив «Путешествуем по Псковской области». И вот как раз сегодня, в День радио, у нас завершающий, финальный, так сказать, пункт нашего путешествия. Сейчас мы в Тимше находимся. Местные жители сегодня вот как раз смогли посмотреть нашу выставку телерадиоаппаратуры, погрузиться вот в эпоху этого звука аналогового, который главенствовал, да, вот в 20 веке по всему миру, оценить работу аппаратов различных наших из нашей коллекции музея радио. В общем, сегодня настоящий праздник здесь состоялся.
1: А, позволь такой вопрос. Когда люди приходят в это пространство, чему они больше всего удивляются?
2: Ну, они, во-первых, удивляются, как это все удалось сохранить в таком хорошем состоянии, удивляются тому, что техника эта работает, и удивляются тому вообще, что кому-то пришла в голову вообще такая замечательная мысль все это объединить в одном месте, потому что таких музеев, как в нашем городе Пскове, их на северо-западе, наверное, единицы, у нас, наверное, одна из самых больших таких коллекций.
3: Валерий, скажите, а ваши коллекционные модели, они рабочие?
2: Да, естественно, рабочие в большинстве своем. Приходится, правда, конечно, постоянно за ними следить, где-то подмазать, где-то подпаять, где-то заменить деталь. Ну, потому что это техника, как и люди, болеет, увы. Ну вот, это здорово. С другой стороны, всегда приятно повозиться, вот отремонтировав какой-то аппарат.
1: А как достаются эти экспонаты? Вот где их искать? Просто кинуть клич и сказать...
3: Или люди сами несут на самом деле?
2: Ну, на самом деле, техника, которая стоит в музее, да, 20-30-х годов, скажем, 20 века, она очень редкая, и ее так просто не найти. Это уже настоящие такие исторические ценности, да, которые место действительно в музее. Конечно, жители нашего города, узнав, что есть в городе такой музей, они стали к нам обращаться, заберите у нас одну там вещь, или сами приносят то, что могут принести, да, какие-то громкоговорители для радиоточек, либо просто радиоприемники, да, транзисторные. Конечно, мы принимаем, мы никому не отказываем, потому что у нас есть большой склад, пока это, куда это все складировать. Ну, в любом случае, техника найдет место в музее, потому что, видите,

0: создавая передвижную технику, передвижную экспозицию, мы использовали как раз технику, которую нам дарили граждане. Так что ничего у нас не пропадает, ничего не выбрасывается.
1: Ну, вот ты упомянул про путешествие и выездную экспозицию. Можешь назвать несколько точек, где вы еще были за время вот этого перемещения?
0: Да, всего у нас мы посетили 12 муниципальных образований нашего региона. Тимша – это вот завершающий, финальный пункт нашего большого радиопутешествия. Также мы недавно были в Великих Луках, в Невеле, там нас тоже хорошо, тепло встречали на юге нашего региона, в Новоржеве, в Стругах Красных, в Печорах, Палкино, Пыталово. В общем, половина Псковской области. Сейчас мы подаем очередной грант, да, чтобы охватить полностью всю нашу территорию, нашей необъятной, красивой, малой родины. Надеемся тоже, что нашу заявку заметят и дадут нам еще вот средства, чтобы все жители смогли прикоснуться к радиоистории.
1: Валерий, спасибо тебе и твоим коллегам за такой кропотливый и внимательный труд к раритетной технике, которая сохраняет историю и связывает поколения, которые слушают и знают радио. У нас в гостях Валерий Гусев, руководитель музея радио в Пскове. С праздником тебя! Спасибо, что нашел время прийти и рассказать о своем детище.
0: Всех с праздником, в том числе радиолюбителей. Сегодня они, кстати, соберутся в нашем музее радио, чтобы отметить это событие. Так что всем радиолюбителям Псковского региона 73.
1: Это чистота.
2: Это да.
1: Да. Спасибо большое, Валер. Мы продолжаем с вами. Вас и всех радиолюбителей с праздником, присоединяюсь к словам.

0: 4 часа дня.
1: Новости вовремя.
2: Здравствуйте, в эфире новости. Спонсор программы ИП «Гнатюк», компания «Ваши окна». В этом выпуске Псков ГУ отметит 94-ю годовщину со дня основания. В Пскове газифицировали школу номер 16. Губернатор Псковской области передал в ГДОВскую школу сборники псковских сказок. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в рамках выезда в ГДОВский район посетил местную школу и передал в ее библиотеку сборники псковских сказок. Об этом глава региона сообщил в своем канале в национальном мессенджере «Макс». По его словам, сейчас в школе учатся свыше 500 ребят из ГДОВа, ближайших поселков и деревень. В этом году образовательное учреждение переехало в новое современное здание, рассчитанное на 825 мест. Строительство шло в рамках федерального проекта создания условий для обучения, отдыха и оздоровления детей и соответствует целям и задачам национального проектов «Молодежь и дети и семья». Новое здание ГДОВской школы построили под потребности округа впервые за многие десятилетия, отметил губернатор. Личный прием граждан провела в рамках региональной недели сенатор Российской Федерации от Псковской области Наталья Мельникова, сообщила она в своем канале в мессенджере «Макс». В рамках приема к Наталье Мельниковой обратились 4 заявителя. Тематика обращений затронула ключевые социальные направления: назначение пенсии по случаю потери кормильца, вопросы, связанные со статусом и поддержкой семьи сына участника боевых действий, а также меры поддержки для детей участников СВО и установление доплат к пенсии заслуженным работникам и категории «Дети войны». Каждое обращение требует внимательного подхода и индивидуального решения. Все вопросы взяты в работу, отметила сенатор. Торжественное мероприятие, посвященное 94-й годовщине основания Псковского государственного университета, пройдет 7 мая в актовом зале главного корпуса вуза на улице Ленина. В программе приветственные выступления руководства региона и города, церемонии награждения сотрудников университета, а также творческие номера. Для гостей подготовлены конкретные выступления. Также участникам мероприятия покажут видеоролик, посвященный истории и достижениям Псковского государственного университета. Котельную средней общеобразовательной школы номер 16 имени Героя России Алексея Воробьева в Пскове подключили к газовым сетям в рамках догазификации. Для газификации котельной построили газопровод протяженностью более 2,5 километров, установили пункт редуцирования газа. Школа начала свою работу в 1953 году. Образовательное учреждение рассчитано на 300 учеников. До перехода на газ здание отапливалось углем. Все оперативные актуальные новости читайте в канале Псковского агентства информации «ВМАКС». Это вся информация. Вы слушали новости в эфире радио «Седьмое небо».
3: Реклама.
4: Летом у вас жарко, осенью сыро, а зимой холодно. Спешите поменять окна. Немецкое качество по доступной цене. От фирмы «Ваши окна» подарят тепло и уют. «Ваши окна» 555-00-6. Рокоссовского, 16.

0: Небо.
1: Друзья, ну вот подходит к концу наш замечательный праздничный эфир. Сегодня мы отмечаем День радио. С нами вы были целых 4 часа. Но это еще не конец. Еще буквально вот через секунду еще одни наши друзья будут в эфире с поздравлениями.
2: Никуда не отходим от приемников. Место встречи. Радио «Седьмое небо» еще с вами.
0: Место встречи.
2: Под занавес нашего праздничного эфира предлагаем послушать обращение, поздравление с Днем связи, Днем радио от нашего коллеги Сергея Таманенко, директора DFM Дорожного радио, Love Radio в Пскове. Внимание.
3: Здравствуйте, я Сергей Атаманенко, радио DFM Дорожное и Love Radio. Уважаемые коллеги, позвольте вас поздравить. Вот можно было бы начать говорить именно так официально, но заметьте, это звучит неуместно. Почему? Да потому что за 131 год своего существования радио превратилось из важного, сложного, труднодоступного инструмента для решения задач государственного масштаба, превратилось просто в друга, в брата, в парня, который приятный, хороший, надежный и в доску свой. Поэтому радио — это не провода, микросхемы, бюджеты. Радио — это душевность и взаимопонимание. Вот задумайтесь сами. Предположим, рядом с вами есть маленькие дети. Что такое вы можете им, детям, включить, чтобы дети не нахватались оттуда плохих слов, чтобы не было насилия, агрессии, чтобы ничего не засоряло юный мозг? У нас с вами сейчас так много разных медиа. Но безоговорочно с детьми, чтобы им не причинить вред развитию, можно только включить радио и ничего больше. Гарантированно хороший, приятный и при этом безвредный даже для маленьких детей контент сейчас только на радио. Поэтому радио все доверяют. А когда отключают интернет, кто вам поставит любимую музыку, расскажет последние новости, погоду на завтра? Только радио. Где бы вы ни были, за рулем, на шашлыках, радио по-прежнему ваш самый верный друг всегда и всюду. Поэтому, друзья, с праздником! Пусть рядом с вами всегда будет хорошая музыка, позитивные новости и жизнерадостный вайб. Пусть с вами всегда будет радио.
0: Место встречи.
2: Ну, спасибо что большое, скажешь, да, Сергею. Мы передаем огромный привет, особый привет нашим коллегам. Мы тоже поздравляем с праздником. Действительно, сложно что-то добавить к его словам. Я думаю, что нам, Катя, остается с тобой попрощаться.
1: Попрощаться, всех обнять. Порадуйтесь за нас, а мы за вас. Потому что день действительно хороший, важный, радостный, счастливый. Мы будем продолжать дарить вам счастье и радость нашего эфира.
2: В этом и есть миссия радио, быть вашим спутником по жизни везде, где бы вы ни были. Когда вы одиноки, когда вы в компании, разделяете грусть или радость. Вы, уважаемые радиослушатели, и есть то топливо, ради которого мы здесь у микрофона с вами ежедневно в прямых эфирах и даже в записи, но всегда рядом. Всех с праздником и спасибо большое, что провели это время с нами.
1: Ура!
2: Пока-пока!

0: Всем привет! Пора узнать, что рекомендуют звезды. А это гороскоп на пятницу, 8 мая.
1: Овны.
0: Удача сегодня будет на вашей стороне в делах, требующих решительности и энергичных действий.
1: Тельцы.
0: Небольшие, но приятные приобретения или обновки порадуют вас и поднимут настроение.
1: Близнецы.
0: Отличный день для встреч с друзьями и веселого непринужденного времяпровождения в компании.
1: Раки.
0: Ваши заботы и внимание к близким сегодня будут особенно важны и оценены по достоинству.
1: Львы.
0: Ваши таланты и способности проявятся ярко, принося вам заслуженное признание и успех.
1: Девы.
0: Терпение и последовательность в делах станут вашими надежными союзниками на пути к цели.
1: Весы.
0: Тесные и гармоничные отношения с партнером сегодня подарят вам вдохновение и душевное равновесие.
1: Скорпионы.
0: Ваша внутренняя сила воли сегодня поможет вам справиться даже с самыми сложными задачами.
1: Стрельцы.
0: Дух авантюризма может толкнуть вас на интересные открытия и неожиданные повороты событий.
1: Козероги.
0: Завершение начатых дел принесет глубокое чувство удовлетворения и душевного спокойствия.
1: Водолеи.
0: Осознание своей уникальности поможет вам ярко выделяться из общей массы.
1: Рыбы.
0: Ваша интуиция подскажет наилучший способ выразить свои самые искренние чувства. Это был гороскоп на пятницу, 8 мая. Хорошего и продуктивного дня.

0: крепче, прижимаю поближе, без остатка раствора.
1: Золотой хит. 7-й.
2: Небо.

0: 5 часов вечера.
1: Новости вовремя.
2: Здравствуйте, в эфире новости. Спонсор программы ИП «Гнатюк» – компания «Ваши окна». В этом выпуске. Ночью на востоке Псковской области сбит БПЛА противника. Цветы на 19 воинских захоронений и мемориалов возложат 8 мая в Пскове. Иммерсивный концерт «Во имя жизни и любви» пройдет 9 мая. Ночью на востоке Псковской области сбит БПЛА противника, сообщил в своем канале в мессенджере Макс губернатор региона Михаил Ведерников. Обломки упали в безлюдной местности в лесном массиве, поэтому повреждений на земле удалось избежать. Вместе с тем, хочу вновь напомнить, приближаться к обломкам БПЛА и местам их падения смертельно опасно. Есть подтвержденная информация, что боевые части БПЛА запрограммированы на самоликвидацию после падения, чтобы нанести максимальный урон гражданскому населению и представителям оперативных служб, предупредил Михаил Ведерников. Если вы стали свидетелем падения БПЛА, незамедлительно сообщите по телефону 112 или код города 725200. 8 мая в Пскове пройдут возложения на всех мемориалах и воинских захоронениях города всего в 9 местах. Об этом на брифинге в медиацентре ПАИ сообщила начальник управления культуры и администрации Пскова Дарья Олейникова. Участники будут объезжать все воинские захоронения и памятные знаки. К возложениям, как отметила начальник управления, традиционно присоединяются молодежные организации, общественные объединения и официальные лица. Иммерсивный концерт «Во имя жизни и любви» пройдет 9 мая в городском культурном центре Пскова. Это новый формат, который активно внедряют в учреждениях культуры города. Участниками действия становятся все присутствующие, не только артисты, но и зрители. Это будет очень интересно, рассказала Дарья Олейникова. Пригласительные билеты можно получить в городском культурном центре. Концерт начнется 9 мая в 14:00 в Малом зале ГКЦ. Перекрытие улицы Кузнецкой в Пскове 8 мая отменили, следует из постановления, опубликованного на сайте городской администрации. Согласно изменениям, перекрытие движения по улице Кузнецкой от площади Победы до улицы Калинина для проведения памятных мероприятий переносится на 9 мая с 9:45 до 11:15. На время ограничения в качестве объезда следует использовать улицу 128-й стрелковой дивизии. Ограничение движения на улицах Юбилейной и Железнодорожной сохраняется. Все оперативные актуальные новости читайте в канале Псковского агентства информации «ВМАКС». Это вся информация. Вы слушали новости в эфире радио «Седьмое небо».
3: Реклама.
4: Летом у вас жарко, осенью сыро, а зимой холодно. Спешите поменять окна. Немецкое качество по доступной цене. От фирмы «Ваши окна» подарят тепло и уют. «Ваши окна» 555-0006. Рокоссовского, 16.

0: Категория 12+.
1: Топ-модели, звезды, селебрити. Будь рядом с ними.
2: Седьмое небо
1: представляет.
2: Все звезды.
3: Привет всем, в студии Катя Ильинская. Пришло время новостей из мира музыки, кино и шоу-бизнеса.
2: Все звезды.
3: Студия А24 выпустила дебютный трейлер биографического фильма «Тони». Картина расскажет о юности покойного шеф-повара и писателя Энтони Бурдена. Бурден пришел к славе в 80-х годах, работая в ресторанах на Манхэттене. Главную роль исполнил звезда «Оставленных и иллюзий обмана 3» Доминик Сесса. В фильме также снимались Антонио Бандерас, Эмилия Джонс и Лео Вудл. «Тони» выйдет в зарубежный прокат в августе. Информации о российском прокате пока нет.
2: Все звезды.
3: Трейлер документального фильма «Кайли» обнародовал 5 мая Netflix. Лента режиссера Майкла Харта расскажет о жизни и творчестве самой популярной и известной австралийской певицы Кайли Миноук. В трехсерийный фильм вошли многочисленные архивные видео, а также интервью с самой певицей, ее родными, друзьями и коллегами. Помимо актерской и кинокарьеры, документальная лента расскажет и о борьбе Миноук с онкологическим заболеванием. Премьера «Кайли» состоится на Netflix 20 мая.
2: Все звезды.
3: Группа Rolling Stones официально анонсировала свой новый альбом «Иностранные языки». Его релиз запланирован на 10 июля этого года. В пластинку вошли 14 песен, записанных Миком Джаггером, Китом Ричардсом и Ронни Вудом менее чем за месяц в студии в Западном Лондоне. Продюсером выступил Эндрю Уотт. Кроме того, покойный барабанщик Rolling Stones Чарли Уоттс посмертно появится на альбоме благодаря записи, сделанной перед его смертью в 2021 году.
2: Все звезды.
3: На этом все. С вами была Катя Ильинская. Слушайте «Все звезды» на седьмом небе.
2: Все звезды

0: больше, чем погода.
1: Здравствуйте, в студии Татьяна Яковлева. 8 мая – Всемирный день Красного Креста и Красного Полумесяца. День оперативного работника Уголовно-исполнительной системы России. Всемирный день осла. Кроме этого, 8 мая, 140 лет назад, американский фармацевт Джон Пембертон изобрел Кока-Колу. 105 лет назад в Константинополе русские эмигранты открыли таракани бега. 65 лет назад родился российский актер, кинорежиссер Владимир Шевельков, исполнивший роль князя Никиты Оленева в фильме «Гардемарины вперед» и роль Фрэнсиса Моргана в фильме «Сердца трех». 50 лет назад родился шоумен, актер, телеведущий, бывший резидент Comedy Club Вадим Галыгин. Ну а далее прогноз погоды. По сообщению Псковского гидрометцентра, 8 мая по Псковской области переменная облачность. По югу области небольшой дождь. Ветер северных направлений умеренный. Температура в Пскове ночью плюс 1, днем плюс 17. В Дедовичах ночью плюс 2, днем плюс 15. В Гдове ночью около 0, днем плюс 15. В Опочке ночью плюс 3, днем плюс 16. В Великих Луках ночью плюс 5, днем плюс 14 градусов.

замотала, и тебя замотала. Ты попал, малыш, да и я попала. Но зачем ты прикипел, я предупреждала. Я тебе ведь говорила, мы слишком разные. Хочу уютный дом, ты хочешь праздновать. Как не подгоняю, увы, не сойдутся пазлы. Снова в ту же реку, по новой лезть опасно. Я люблю.

0: 6 часов вечера.
1: Новости вовремя.
2: Здравствуйте, в эфире новости. Спонсор программы ИП «Гнатюк», компания «Ваши окна». В этом выпуске. Ночью на востоке Псковской области сбит БПЛА противника. Цветы на 19 воинских захоронений и мемориалов возложат 8 мая в Пскове. Иммерсивный концерт «Во имя жизни и любви» пройдет 9 мая. Ночью на востоке Псковской области сбит БПЛА противника, сообщил в своем канале в мессенджере Макс губернатор региона Михаил Ведерников. Обломки упали в безлюдной местности в лесном массиве, поэтому повреждений на земле удалось избежать. Вместе с тем, хочу вновь напомнить, приближаться к обломкам БПЛА и местам их падения смертельно опасно. Есть подтвержденная информация, что боевые части БПЛА запрограммированы на самоликвидацию после падения, чтобы нанести максимальный урон гражданскому населению и представителям оперативных служб, предупредил Михаил Ведерников. Если вы стали свидетелем падения БПЛА, незамедлительно сообщите по телефону 112 или код города 72 52 00. 8 мая в Пскове пройдут возложения на всех мемориалах и воинских захоронениях города всего в 9 местах. Об этом на брифинге в медиацентре ПАИ сообщила начальник управления культуры и администрации Пскова Дарья Олейникова. Участники будут объезжать все воинские захоронения и памятные знаки. К возложениям, как отметил начальник управления, традиционно присоединяются молодежные организации, общественные объединения, официальные лица. Иммерсивный концерт «Во имя жизни и любви» пройдет 9 мая в городском культурном центре Пскова. Это новый формат, который активно внедряют в учреждениях культуры города. Участниками действия становятся все присутствующие, не только артисты, но и зрители. Это будет очень интересно, рассказала Дарья Олейникова. Пригласительные билеты можно получить в городском культурном центре. Концерт начнется 9 мая в 14:00 в малом зале ГКЦ. Перекрытие улицы Кузнецкой в Пскове 8 мая отменили, следует из постановления, опубликованного на сайте городской администрации. Согласно изменениям, перекрытие движения по улице Кузнецкой от площади Победы до улицы Калинина для проведения памятных мероприятий переносится на 9 мая с 9:45 до 11:15. На время ограничения в качестве объезда следует использовать улицу 128-й стрелковой дивизии. Ограничение движения на улицах Юбилейной и Железнодорожной сохраняется. Все оперативные актуальные новости читайте в канале Псковского агентства информации «Макс». Это вся информация. Вы слушали новости в эфире радио «Седьмое небо».
3: Реклама.
4: Летом у вас жарко, осенью сыро, а зимой холодно. Спешите поменять окна. Немецкое качество по доступной цене. От фирмы «Ваши окна» подарят тепло и уют. «Ваши окна» 555-2006, Рокоссовского, 16.
1: Погода.
5: По сообщению Псковского гидрометцентра, 8 мая по Псковской области переменная облачность. По югу области небольшой дождь. Ветер северных направлений умеренный. Температура в Пскове ночью плюс 1, днем плюс 17. В Дедовичах ночью плюс 2, днем плюс 15. В Гдове ночью около 0, днем плюс 15. В Опочке ночью плюс 3, днем плюс 16. В Великих Луках ночью плюс 5, днем плюс 14 градусов. Спонсор прогноза погоды ООО «Мой Дадыр». Магазин сантехники.
6: Погода может быть капризной, а вот сантехника никогда. Магазин «Мой Дадыр», где ванны не текут, а унитазы всегда в строю. Не веришь? Приходи сам. Душевые кабины, ванны, инженерная сантехника, мебель для ванной комнаты и санфаянс. Весь месяц в магазине «Мой Дадыр» скидки, беспроцентная рассрочка и удобная доставка по городу и области. «Мой Дадыр» поможем выбрать. Профессионально установим. Стройбаза на Алмазной. Телефон 700-400.

0: наслаждайся.
1: Бойся заговорить, сейчас лучшее время. Между нами тает бит, он стекает по

0: больше, чем погода.
1: Здравствуйте, в студии Татьяна Яковлева. 8 мая – Всемирный день Красного Креста и Красного Полумесяца. День оперативного работника уголовно-исполнительной системы России. Всемирный день осла. Кроме этого, 8 мая, 140 лет назад, американский фармацевт Джон Пембертон изобрел Кока-Колу. 105 лет назад в Константинополе русские эмигранты открыли «Таракани бега». 65 лет назад родился российский актер, кинорежиссер Владимир Шевельков, исполнивший роль князя Никиты Оленева в фильме «Гардемарины вперед» и роль Фрэнсиса Моргана в фильме «Сердца трех». 50 лет назад родился шоумен, актер, телеведущий, бывший резидент Comedy Club Вадим Галыгин. Ну а далее прогноз погоды. По сообщению Псковского гидромедцентра, 8 мая по Псковской области переменная облачность. По югу области небольшой дождь. Ветер северных направлений умеренный. Температура в Пскове ночью плюс 1, днем плюс 17. В Дедовичах ночью плюс 2, днем плюс 15. В Гдове ночью около 0, днем плюс 15. В Опочке ночью плюс 3, днем плюс 16. В Великих Луках ночью плюс 5, днем плюс 14 градусов.

0: 7 часов вечера.
1: Погода.
2: По сообщению Псковского гидрометцентра, 8 мая по Псковской области переменная облачность. По югу области небольшой дождь. Ветер северных направлений умеренный. Температура в Пскове ночью плюс 1, днем плюс 17. В Дедовичах ночью плюс 2, днем плюс 15. В Гдове ночью около 0, днем плюс 15. В Опочке ночью плюс 3, днем плюс 16. В Великих Луках ночью плюс 5, днем плюс 14 градусов. Спонсор прогноза погоды ООО «Мой Дадыр». Магазин сантехники.
3: Погода может быть капризной, а вот сантехника никогда. Магазин «Мой Дадыр», где ванны не текут, а унитазы всегда в строю. Не веришь? Приходи сам. Душевые кабины, ванны, инженерная сантехника, мебель для ванной комнаты и санфаянс. Весь месяц в магазине «Мой Дадыр» скидки, беспроцентная рассрочка и удобная доставка по городу и области. «Мой Дадыр» поможем выбрать. Профессионально установим. Стройбаза на Алмазной. Телефон 700-400.

0: лучше, чем погода.
1: Здравствуйте! В студии Татьяна Яковлева. 8 мая – Всемирный день Красного Креста и Красного Полумесяца. День оперативного работника Уголовно-исполнительной системы России. Всемирный день осла. Кроме этого, 8 мая – 140 лет назад американский фармацевт Джон Пембертон изобрел Кока-Колу. 105 лет назад в Константинополе русские эмигранты открыли «Таракани бега». 65 лет назад родился российский актер, кинорежиссер Владимир Шевельков, исполнивший роль князя Никиты Оленева в фильме «Гардемарины вперед» и роль Фрэнсиса Моргана в фильме «Сердца трех». 50 лет назад родился шоумен, актер, телеведущий, бывший резидент Comedy Club Вадим Галыгин. Ну а далее прогноз погоды. По сообщению Псковского гидромедцентра, 8 мая по Псковской области переменная облачность. По югу области небольшой дождь. Ветер северных направлений умеренный. Температура в Пскове ночью плюс 1, днем плюс 17. В Дедовичах ночью плюс 2, днем плюс 15. В Гдове ночью около 0, днем плюс 15. В Опочке ночью плюс 3, днем плюс 16. В Великих Луках ночью плюс 5, днем плюс 14 градусов.

0: 8 часов вечера.
1: Погода.
2: По сообщению Псковского гидрометцентра, 8 мая по Псковской области переменная облачность. По югу области небольшой дождь. Ветер северных направлений умеренный. Температура в Пскове ночью плюс 1, днем плюс 17. В Дедовичах ночью плюс 2, днем плюс 15. В Гдове ночью около 0, днем плюс 15. В Опочке ночью плюс 3, днем плюс 16. В Великих Луках ночью плюс 5, днем плюс 14 градусов. Спонсор прогноза погоды ООО «Мой Дадыр». Магазин сантехники.
3: Погода может быть капризной, а вот сантехника никогда. Магазин «Мой Дадыр», где ванны не текут, а унитазы всегда в строю. Не веришь? Приходи сам. Душевые кабины, ванны, инженерная сантехника, мебель для ванной комнаты и санфаянс. Весь месяц в магазине «Мой Дадыр» скидки, беспроцентная рассрочка и удобная доставка по городу и области. «Мой Дадыр» поможем выбрать. Профессионально установим. Стройбаза на Алмазной. Телефон 700-400.